писал ей признание на сером заборе, и на площади с клумбы срывал ей цветы. Она смеялась до слез, когда пела на море, и гуляла по парку с ним до темноты. Он однажды отбил ее от хулиганов, она думала, это ее рыцари снов.

Я, люди падают вниз, обидно и больно, просто жутко даже. И растает любовь, как утренний сон. И где же она? Может, просто любовь, нереальная сказка, и всегда разбиваются чьи-то мечты. Может, слабые люди не просят подсказки, чтобы кто-то на месте.

0: Каждый в душе жаждет увидеть нечто сверхъестественное. Эта жажда объясняет огромную популярность фильмов вроде «Матрицы», «Властелина колец» или передач об НЛО. По этой же причине людей привлекают секты типа New Age, карты Таро или спиритизм. Но чтобы удовлетворить жажду магического, мистического и таинственного, достаточно просто почитать Библию. В ней можно найти самые интригующие истории и живописнейшие образы. Например, в Библии можно встретить одну таинственную личность, которая появляется всегда неожиданно и потрясающе. Ее слова и действия приковывают внимание всех, кто с ней сталкивается или читает о ней. Эта личность дает обещания, отдает приказы, открывает будущее, принимает поклонение и охраняет народ Божий. Чем больше читаешь о ней, тем более загадочной она становится. Это уникальная библейская личность – ангел Господень. Еврейское слово «ангел» – «малах» – происходит от того же корня, что и слово «посылать». Оно означает «посланный» или «посланник». В еврейских писаниях такими посланниками могли быть и люди, пророки или священники, и ангелы, несущие людям слово от Бога. Обычно смысл слова «малах» зависит от контекста. Оно упоминается в еврейских писаниях 214 раз. И в более 70 случаях переводится именно как «ангел Господень», а не просто «ангел». Писание подчеркивает отличие этого ангела от остальных. Итак, ангел Господень – это основной посланник Божий, представляющий Всевышнего. Но на этом Писание не останавливается. Оно наделяет Метатрона качествами, которые присущи одному лишь Богу. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Каждый день с вами. Радио «Пилигрим».

знаменитом Эдемском саду. Бесполезно кричать, возмущаться, мол, что же вы, люди? Бог на землю пришел, сколько можно в неверии спать?

ничего, что сегодня мы все на краю новой эры. Ничего, что опять нас чужими считают свои. Несмотря ни на что, продолжается таинство веры. Несмотря ни на что, совершается подвиг любви. Бог открыл нам глаза, и мы видим, что есть и что будет. –

несмотря ни на что, совершается подвиг любви. Несмотря ни на что, продолжается таинство веры.

0: Бог может изменить твою жизнь. Радио Пилигрим.
1: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.
3: Слово наставления на радио «Пилигрим».
4: Меня зовут Рик Реннер, сегодня 20 августа, и тема сегодня «Не заботьтесь ни о чем». Вы скажете, разве можно ни о чем не заботиться? Это определенно возможно. Это должно быть возможно, потому что Иисус заповедал в Евангелии от Матфея, 6 главе, 31 стихе Он сказал, «Не заботьтесь о завтрашнем дне». Заботиться — греческое слово «меримнао». Особенное слово, которое описывает человека, обеспокоенного насущными потребностями. Возможно, оплата аренды, покупка еды, оплата счетов, за электроэнергию, меримнау, беспокоиться, говорит о волнении и беспокойстве по поводу удовлетворения насущных потребностей. Позвольте сказать, Иисус знает, что вам нужно оплатить счет за электроэнергию. Господь знает, что на вашем столе должна быть еда, и беспокойство не решит проблему. Вы знаете, что Бог был верен в прошлом, и, возможно, вам нужно похудеть, что говорит о том, что на вашем столе было достаточно еды, когда было трудно. И Бог верен сегодня, и Он будет верен в будущем. Иисус говорит, не волнуйся об этом, не заботься о завтрашнем дне. Не переживай о том, как ты будешь восполнять свои материальные нужды, потому что Бог позаботится о тебе. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
5: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Здравствуйте! В эфире передача «Хлеб на каждый день». Слава Богу за новый день и новую возможность размышлять над Его Словом. В следующие несколько минут мы продолжим рассуждение о том, как Руфь, моавитянка, попала в родословную Христа. Для ясности позвольте вспомнить немного истории. В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле. И пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женой и двумя сыновьями своими жить на полях моавитских. Имя человека этого Елимелех, имя жены его Ноемень, а имена двух сынов его Махлон и Хилеон. Они были ефрафяне из Вифлеема Иудейского, и пришли они на поля моавитские и остались там. И умер Елимелех, муж Ноемени, и осталась она с двумя сыновьями своими. Они взяли себе жен из моавитянок, имя одной Орфа, а имя другой Руфь, и жили там около 10 лет. Но потом и оба сына ее, Махлон и Хилеон, умерли. И осталась та женщина после обоих своих сыновей и после мужа своего. Это книга Руфи, 1 глава. Можно полагать, что первое проникновение моавитянок в общество Господне случилось благодаря их замужеству с евреями. Понимаете? Этот момент нельзя исключать, потому что в итоге, перед тем, как жениться на Руфи, Воз сошлется на то, что она была замужем за Махлоном, которому по закону необходимо восстановить семя, чтобы оставить имя умершего в уделе его и чтобы не исчезло имя умершего между братьями его. И все-таки можно ли оправдать поступок Махлона, когда Бог запретил браки евреев с моавитянами? Допускаю, что из-за голода, нищеты, там, как физической, так и духовной, которые большей частью взаимосвязаны, никто не исследовал дело и не придирался к тому, что какой-то там Махлон взял в жены чужеземку. Я соглашаюсь, что это была самая первая причина для того, чтобы вообще продолжать разговор о том, чтобы моавитянка нашла место в народе израильской. С другой стороны, этой причины было бы явно недостаточно и не составляло большого труда женитьбу Махлона расценить как богоотступничество, тем самым прекратив вообще разговор о праве Руфи, моавитянки, войти в общество Господне. Потому не сам факт замужества Руфи с евреем позволил ей примкнуть к народу Божьему и войти в родословную Христа, но что-то значительно более важное, что я и хотел бы объяснить. Читаем дальше. «И встала она со снохами своими», имеется в виду Ноемень, «и пошла обратно с полей моавитских, ибо услышала, что на полях моавитских, услышала, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб. И вышла она из того места, в котором жила, и обе снохи ее с нею. Когда они шли по дороге, возвращаясь в землю иудейскую, Ноемень сказала двум снохам своим: «Пойдите, возвратитесь каждая в дом матери своей, да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мною, да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище каждая в доме своего мужа». И поцеловала их. Но они подняли вопль и плакали, и сказали: «Нет, мы с тобою возвратимся к народу твоему». Ноемень же сказала: «Возвратитесь, дочери мои, зачем вам идти со мною? Разве есть еще у меня сыновья в моем чреве, которые были бы вам мужьями? Возвратитесь, дочери мои, пойдите, ибо я уже стара, чтобы быть замужем. Да, если б я и сказала: есть мне еще надежда, и даже если бы я сию же ночь была с мужем, потом родила сыновей, то можно ли вам ждать, пока они выросли бы? Можно ли вам медлить и не выходить замуж? Нет, дочери мои, я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня». Они подняли вопль и опять стали плакать, и Орфа простилась со свекровью своей и возвратилась к народу своему.
А Руф осталась с нею. Наимин сказал Руфе: «Вот, невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам. Возвратись и ты вслед за невесткой твоею». Но Руф сказала: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». Но Наимин, видя, что она твердо решилась идти с нею, перестала уговаривать ее. Это книга Руфи, первая глава. Наверное, нет такой свекрови, которая не мечтала бы услышать своей невестке что-то подобное хотя бы один раз в жизни. Будь моя воля, я бы переименовал книгу Руфи в книгу Наимини, ведь она оказалась человеком, родившим в сердце моавитянки столь благоговейное отношение к Израилю и его Богу. Потому я склонен утверждать, что не Махлон, а Наимин стала для Руфи дверью в общество Господне. На этом примере я желаю еще раз утвердить каждого в мысли, как бы безнадежно не был отвержен человек, сколько бы раз не был проклят, сколько бы крестов не поставили на его могиле, но если на его пути в ад ему встретится Наимин, Бог сможет принять его в общество Господне. В Библии сказано, что Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного. Бог наделяет нас качествами своего духа не для того, чтобы отличить нас, но чтобы мы привлекали других в его царство. Посвятите время для размышления над этими истинами в течение этого дня. Храни вас Господь. До свидания.

успеть и разлиться до того, как постарел, самоутвердиться и не устареть, только бы о том в конце не пожалеть.

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 20 августа. Стремитесь к духовной зрелости. Мы смотрим не на видимое, а на невидимое, так как видимое временно, приходящее, а невидимое нетленно и вечно. Второе послание Коринфянам 4:18. Расширенный перевод Библии. Несмотря на то, что Павел проходил через множество серьезных испытаний, он никогда не опускал руки, потому что смотрел не на видимое, а на невидимое. Мы должны следовать его примеру. Вместо того, чтобы смотреть на внешние обстоятельства, мы должны наблюдать за тем, что делает Святой Дух. Он поможет нам сконцентрироваться на Божьих ответах, а не на своих проблемах. Когда два человека читают Писание, то человек, невозрожденный духовно, или тот, кто недавно принял Христа, поймет все не так, как духовно зрелый христианин. Возьмем, к примеру, третье послание Иоанна 2. «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». Духовные младенцы, которые все еще следуют плотским желаниям, могут воодушевиться, увидев в этом обещание материального благословения и здоровья. Это все, что они способны увидеть в этом стихе. Они думают: «О, слава Богу! Он хочет, чтобы мы были богатыми и здоровыми». Однако духовно зрелые верующие, восприимчивые к святой Божьей воле, обратят внимание и на следующую часть стиха: «Как преуспевает душа твоя». Они поймут смысл этих слов так: Бог даст им преуспевание и здоровье в соответствии с тем, в каком состоянии находится их душа. Молитесь о том, чтобы слышать то, что на самом деле говорит Бог, и чтобы вы быстрее росли и развивались духовно. Божье слово на сегодня. Просите Бога помочь вам понять истинный смысл сказанного в Его слове. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам!
2: Радио «Пилигрим».

0: Добрый день, друзья! В эфире программа «Библия говорит». Снова с вами мы, Николай Пастухов и Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати». Алексей Алексеевич, как такой человек, как Моисей, убийца, и Давид, прелюбодей, могли вести и управлять верующими людьми? В связи с этим вопрос, как относиться к серьезным грехам в жизни служителей, пасторов?
1: Я думаю, что это два разных вопроса. Прежде всего, коснемся вопроса, связанного с героями веры, которые представлены нам на страницах Священного Писания. Библия рассказывает о жизни многих из этих людей, достаточно подробно представляя нам не только положительные или, так скажем, благочестивые качества их жизни, но и представляет их провалы. Это важно с нескольких сторон, но прежде всего важно с точки зрения того, что Библия говорит, что эти люди были людьми, они не были безгрешными, они не смогли быть мессией, они не смогли освободить народ от греха, они не смогли решить самой главной проблемы, которую мог решить только безгрешный Сын Божий. Вот почему и необходимо было Иисусу Христу прийти на землю. Другая сторона этого вопроса заключается в том, что самое главное, чего Бог ищет от людей, это их вера. Это сердце, которое доверяет, принимает Бога и доверяет Ему всего себя, доверяет всю свою жизнь. Конечно же, люди, которые верят в Бога, как Моисей или Давид, которого Бог назвал мужем по сердцу своему, эти люди, они способны ошибаться, и иногда способны ошибаться по-крупному, действительно серьезно ошибаться. Поэтому Священное Писание, представляя этих людей, говорит о нескольких очень важных качествах. Прежде всего, это способность каяться. Когда мы смотрим на Моисея, Моисей действительно в своей ревности о народе Божьем, он убил человека, убил египтянина. Хотя мы смотрим на всю эту историю, этот человек, Моисей, в данной точке, он, мы не знаем точно состояние его сердца, мы не знаем, когда в его жизни произошло возрождение, но мы точно знаем, что Богу нужно было отправить его на 40 лет на воспитательный процесс, отправить его в школу смирения, отправить его туда, где он находился вдалеке от своих родных, вдалеке от своего народа, находился для того, чтобы пережить этот процесс смирения Богу. Удивительно, что когда Бог призывает его через 40 лет, Моисей вместо того, чтобы иметь вот прежнюю ревность и пылкость, он встречает Божий призыв с очень интересной фразой. Он говорит: «А кто я? Кто я такой, чтобы я мог сделать этот великий шаг или это великое дело освобождения народа израильского из плена?» То есть Моисей пришел к пониманию, и Богу нужно было длительное время для того, чтобы помочь Моисею это понять. Когда мы говорим о Давиде, то сердце Давида, оно выразило свою веру в Бога в очень глубоком, реальном, настоящем покаянии, которое подробно описано на страницах Священного Писания. Кстати, в этом основная разница между Давидом и Саулом. Саул тоже согрешил. Саул согрешил несколькими грехами, но суть его грехов была в недоверии Богу. И когда настоящая вера отсутствует, то тогда мы наблюдаем совершенную неспособность каяться. Мы наблюдаем неспособность к изменению. И когда Самуил приходит и обличает Саула в его грехе, Саул вместо того, чтобы покаяться, он приводит разного рода оправдания. Так вот, примеры этих великих людей, они показаны и оставлены нам сегодня, для того, чтобы мы могли, глядя на них, учиться тому, что Бог делает с нами. Да, люди способны ошибаться, да, все мы, каждый человек, каждый христианин, каждый верующий человек, он обязательно в своей жизни будет в какой-то степени ошибаться, включая лидеров, включая служителей. И самый главный вопрос, касающийся их, этот вопрос связан с тем, насколько их жизнь определяется их доверием Богу, насколько они способны каяться, насколько они способны исправлять свою жизнь, способны исправлять те вещи, которые были каким-то образом повреждены их грехом. Но то, что касается вопроса, могут ли служителей оставаться в служении после каких-то значимых согрешений? Это вопрос, он достоин того, чтобы поговорить отдельно. Мы сделаем это в следующий раз.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг и присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!

если там никого? Отчего бьется сердце и тепло на душе? От возвышенных тем, если там никого? Мыслям некуда деться, ибо кто мы тогда? И простите, зачем? Если там никого, ждать и верить не надо. И любовь не любовь, и молитва смешна, если там никого. Все бессмысленно, правда? Да и правда сама.

то и здесь точно так же. Ибо кто мы тогда? И простите, зачем? Если там никого, то и здесь точно так же. Ибо кто мы тогда? И простите, зачем?

Христианские притчи. Нужда в советах. Пришли как-то к преподобному Антонию несколько иноков, прося его дать им совет для спасения души. Он им сказал: «Вы ведь знаете, чему учит нас Христос в Евангелии? Этого для вас достаточно». Но так как они продолжали настаивать на том, чтобы он преподал им какое-нибудь наставление, он им сказал: «Исполняйте, что заповедал Спаситель. Если ударит тебя по правой щеке, подставь левую». Они ответили, что не имеют достаточно сил для того. «Если и этого вы не можете сделать, — продолжал он, — то, по крайней мере, не воздавайте злом за зло». Они объявили, что и это сверх их сил. Тогда преподобный, обернувшись к своему ученику, сказал ему: «Поди, приготовь им чего-нибудь поесть. Я вижу, что они весьма слабы». А им сказал: «Если вы не можете исполнить ничего из сказанного мной, то что же сказать мне вам еще? Вы скорее нуждаетесь в молитвах, которые бы помогли вашей слабости, чем в каких-нибудь советах».

Я Господь, Бог твой. Держу тебя за правую руку твою. Говорю тебе,

0: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».
1: Вы помните, как все начиналось? Возвращение в прошлое – это не просто ностальгия или приятные воспоминания, пусть непростых, но славных дней. Подобное хорошо, если вы и ваши друзья вспоминаете свои подвиги и пережитые вами события. Но когда мы вглядываемся в историю, что сокрыта глубиной веков, то ищем ответы. Какой видели Церковь Христову люди, что шли за Спасителем? Учились у его ног, принимали хлеб из рук, в которых были раны от гвоздей. Сегодня в мире множество поместных общений и объединений с самыми замысловатыми обрядами и без таковых, с учениями, что порой противоречат Библии. В этом сонме, где все говорят о своей истинности и подлинности, есть необходимость заглянуть туда, где все начиналось, и научиться у тех, с кого начиналась Церковь Божия. Чем чаще мы обращаем свой взгляд на Писание и апостольский опыт, тем вернее будет наш курс. Мы – люди, что через Библию смотрят одновременно и в прошлое, и в будущее, но только так и совершенствуется путь народа Божия. Дух Святой одинаково действует вчера, сегодня и, безусловно, завтра. Мы – сработники Ему в благовестии и созидании Церкви. И поскольку среди первых христиан действовала особая сила и благодать Божия, их пример единства, молитвы, благовестия, послушания, жертвенности и общения также важен для нас, кто тоже водим Духом Христовым. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
2: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

Ну-ка еще раз! Поем «Аллилуйя»!

было на Христа, полной любви и сострадания. В его присутствии святом дрожит дыхание. Мое желание быть навсегда —

Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Итак, Иакова 1 глава 12 стих. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, будучи испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Это место Писания говорит о награде от Бога, которая не дается просто так, а только после определенных испытаний. И судя по контексту всей первой главы, речь идет о вере человека, вере, прошедшей.

прошедшие испытания. И не просто испытания, а искушения, которые поставили саму веру человека под сомнение, которые имеют целью разрушить наши убеждения, увлечь нас ко греху, а может быть даже дать нам взамен веру ложную, оправдывающую грех. Пройдя эти испытания и обретя терпение, человек удостаивается награды от Бога. Вот за что Бог дает награду. За развитие нашего терпения в укрепленной вере. Удивительно. Это есть апологетика веры, ее защита. Мы проходим не тест на знание, мы проходим испытания на грани наших сил. Только так рождается терпение. Иногда со стиснутыми зубами и напряженным лицом. Но не менее интересно название самой награды – «Венец жизни». Значит, по мнению Писания, венцом нашей жизни будут не достижения спортивные, финансовые, строительные, политические, научные, да и Бог знает какие другие, а сохраненная и испытанная вера, душа, устоявшая в искушениях, терпение, укрепившее нас. Как дом без крыши или выстрел без цели, труд без вознаграждения, хотя бы морального, так не увенчавшаяся жизнь, незаконченная. Она может быть масштабной или нет, известной или совсем нет, но в итоге своем получает или не получает свой венец у судьи всех Бога, который смотрит на веру, испытанную веру. Спешите к увенчанию своей жизни. Размышляйте об этом. Успехов вам! С вами был Юрий Кривонос.

Вы слушаете радио «Пилигрим». Оставайтесь с нами –

0: Минута назидания.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 20 августа. «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истиною Твоею. Слово Твое есть истина». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 15 по 17 стихи. Иисус молился за Своих учеников, и поскольку мы с вами также являемся учениками Христа, эта молитва относится и к нам. Давайте вникнем в эти слова. «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Многие считают, что верующие отгораживаются от этого мира, живут отшельниками. Но нам необходимо, чтобы Бог хранил нас именно в этом мире, полном греха. Мы нуждаемся в Боге, и Иисус говорит: «Освети их». В эти последние дни всем нам святость просто необходима. И, конечно же, Бог освящает нас, очищает кровью Сына Своего Иисуса Христа. Однако и нам очень важно принять решение не грешить. Когда к Иисусу привели падшую женщину с намерением побить ее камнями, Он сказал ей: «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши. Если Бог очистил вас, идите и больше не грешите. Если же вы продолжаете грешить, просите, чтобы кровь Иисуса Христа очистила вас, и примите решение жить в святости. Пусть Господь благословит вас. Пребывайте в святости. Аминь».
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: каждое утро. По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

Обнови мою душу, как старое платье, и живи всю тоску, все узлы развяжи.

0: советую. Приди. Вот так.
1: Слушай сейчас и совершенно бесплатно получи заряд хорошего настроения.

золотой.

возьму.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 50. Начальнику хора. Псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Версавии. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот Ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость. Окропи меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости Тобою сокрушенные. Отврати лицо Твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и духом владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасения моего, и язык мой восхвалит правду Твою. Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою. Ибо жертвы Ты не желаешь, я дал бы ее. К всесожжению не благоволишь. Жертва Богу – дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже. Облагодетельствуй по благоволению Твоему, Сион. Воздвигни стены Иерусалима. Тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды, возношения и всесожжения. Тогда возложат на алтарь Твой тельцов. Послание апостола Павла к Филимону, глава 1. Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат, Филимону, возлюбленному и сотруднику нашему, и Апфии, сестре, возлюбленной, и Архипу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви, благодать вам и мир от Господа нашего Отца и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих, слыша о твоей любви и вере, которую имеешь к Господу Иисусу и ко всем святым, дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе. Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобою, брат, успокоены сердца святых». «Посему, имея великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно, по любви лучше прошу, не иной кто, как я, Павел, старец, а теперь и узник Иисуса Христа. Прошу тебя о сыне моем, Анисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его. Ты же прими его, как мое сердце». «Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование, но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно, ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда, не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем больше тебе и по плоти, и в Господе». Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его, как меня. Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне. Я, Павел, написал моей рукою, я заплачу, не говорю тебе о том, что ты и самим собою мне должен. Так, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе, успокой мое сердце в Господе. Надеясь на послушание твое, я написал к тебе, зная, что ты сделаешь и более, нежели говорю». «А вместе приготовь для меня и помещение, ибо я надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам». «Приветствую тебя и Эпафрас, узник вместе со мною ради Христа Иисуса, Марк, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим. Аминь».
0: Вы вы слушаете «План Победы».
1: Глава 53. Кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня? Ибо он взошел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уст и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых. За преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет». Посему я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. Глава 54. Возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа, говорит Господь. Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих, не стесняйся, пусти длинные верви твои и утверди колья твои, ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами и населит опустошенные города». «Не бойся, ибо не будешь постыжена, не смущайся, ибо не будешь в поругании. Ты забудешь посрамление юности твоей, и не будешь более вспоминать о бесславии вдовства твоего. Ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Саваоф, имя его, и Искупитель твой, Святой Израилев, Богом всей земли назовется он». Ибо как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает тебя Господь, и как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог твой. На малое время я оставил тебя, но с великою милостью восприму тебя. В жару гнева я сокрыл от тебя лицо мое на время, но вечную милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой Господь. Ибо это для меня, как воды Ноя, как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя». Горы сдвинутся и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. Бедная, бросаемая бурею, безутешная, вот я положу камни твои на рубине и сделаю основание твое из сапфиров, и сделаю окна твои из рубинов, и ворота твои из жемчужин, и всю ограду твою из драгоценных камней». И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих. Ты утвердишься правдою, будешь далека от угнетения, ибо тебе бояться нечего, и от ужаса, ибо он не приблизится к тебе. Вот будут вооружаться против тебя, но не от меня. Кто бы ни вооружился против тебя, падет. Вот, я сотворил кузнеца, который раздувает угли в огне и производит орудия для своего дела, и я творю губителя для истребления. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. И всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от меня, говорит Господь.

Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.

0: Будущее радио.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим». Доброе утро на радио «Пилигрим».
2: Доброе утро, друзья, на радио «Пилигрим». Всем приветствуем вас.
3: Всем привет.
4: Доброе, прекрасное утро четверга.
2: Да, друзья. И сегодня на нашем утреннем эфире мы поговорим на тему преображения Господня. А по традиции у нас в России день преображения Господня отмечается 19 августа. Ну, то есть вчера. И событие это является значимым. Не просто так все три евангелиста этого события коснулись. Три евангелиста так называемых синоптических Евангелий, это Матфей, Марк и Лука, рассказали, описали преображение Господне.
4: Ну, настолько значимое, что вот три ученика Иисуса Христа хотели остаться в этом состоянии навсегда и никуда больше не уходить.
2: Да, в чем же смысл этого события? Мы с вами постараемся об этом сегодня поговорить, во все эти смыслы вникнуть, но необходимо сказать, что действительно для учеников Иисуса Христа, для Петра, Иоанна и Иакова, это было экстра неординарное событие. Думаю, что они находились долгое время под впечатлением как раз этого образа. Собственно, апостол Петр потом в одном из своих посланий и пишет, что на горе они видели вот образ Иисуса Христа, того, кого они видели на горе. То есть то, как он его видел на горе преображения Иисуса Христа, настолько глубоко зашло в его сердце и вообще, в принципе, все, что происходило там, что, я думаю, апостол Петр пронес с собой этот опыт, передавая его другим, описывая его другим. И знаете, когда мы часто бываем где-нибудь в новом месте, мы нередко делимся своими какими-то особенными свидетельствами. И для апостола Петра, как мне кажется, даже хождение по воде не было настолько ярким и таким сильным, как раз присутствие на горе Преображения, рядом с преобразившимся Христом. Хотя хождение по воде тоже событие, согласитесь, неординарное. Мало кому еще довелось.
4: Наверное, он был такой один в своем роде.
2: Но одно дело, когда мы видим чудо, а другое дело, когда мы видим чудесное явление самого Сына Божия, вот как есть, в Его величии, в Его славе, ну, настолько, насколько это может воспринять человек.
4: Вот интересно, Бога никто никогда не видел, и написано, что лучше и не увидеть, а вот Христос преобразился, являя божественную сущность.
2: Да, но Христос Он явил. Христос и есть Богоявление для нас. Он себя являет, Он являет нам Господа, являет нам, и это явление делается для нас спасительным. Кстати, в традиции, в народной, преображение Господне еще называется яблочным спасом.
3: Смешное название, забавное.
2: Ну, это для того, чтобы была некая примета, да, когда люди говорили друг другу о каких-то предполагаемых планах, то они обычно использовали как раз такое народное название «яблочный спас», на «яблочный спас». Вот это происходит, вот это происходит. Кто-то работы какие-то ведет, кто-то, может быть, планирует что-то. Но, в общем, это вот такой один из знаковых дней календаря.
4: Ну, то есть логики нету в этом названии «яблочный спас». Просто они так назвали. Легче сказать,
2: смотрите,
4: чем преображение.
2: Сады дают первые плоды яблок. Поэтому и яблочный спас.
4: А, вот этот сезон, период связан,
2: да? Начинается яблочный сезон, который идет вот, ну, до сентября, иногда до конца сентября. То есть, собственно, здесь это просто как некая примета. Яблочный спас. Это вот когда яблоки начинают...
4: Связь событий, как бы, получается.
2: Связь определенных событий, но это не значит, что любое природное событие, оно получает некое религиозное значение. Просто под религиозное событие подбирается некий его природный эквивалент. То есть вот мы отмечаем крещение Господне, преображение Господне или крещение mm-hmm. Господне, но в это время в природе происходит вот что-то вот подобное.
4: Mm-hmm. Празднуем Рождество, в это время зима начинается, плюс-минус.
2: Да. Mm-hmm. Празднуем Пасху, там тоже свои события. Свои события. Но если те праздники, они все-таки по календарю движутся постоянно, то преображение Господне, оно привязано к одной определенной дате. И в этом смысле оно, конечно, понятнее. Вот. Но мы не об яблоках сегодня будем говорить, друзья, мы сегодня будем говорить о той значимости, которую мы получаем в этом событии. Вы обратите внимание, что преображение Господне, далеко не все об этом пишут, произошло, как считается, все-таки в одни или в дни близкие празднику кущей. Это такой иудейский праздник, когда народ иудейский вспоминал свой выход, израильский народ, из Египта.
4: Ставил палатки,
2: и это было напоминанием о их жизни в пустыне. И это все делалось накануне или сразу после празднования Нового года Рош-Хашана. А также праздника Йом-Кипур, Дня Искупления. В общем, для них это были довольно значимые события, такой серьезный период в том, что они праздновали, они вспоминали множество произошедших с ними действий, вот, которые были в древние времена, еще во времена Моисея.
4: Ну ведь потому что от того, что Моисей их вывел, изменилась, в принципе, вся их судьба. Не произойдя этого события, да, они бы, может быть, до сих пор были бы в рабстве, может быть, были уничтожены, в принципе, как народ. Это как мы, например, победу празднуем вот каждое 9 мая. Но, для нас это тоже значимо.
2: Да, но смотрите, в Израиле празднование Пасхи как раз говорило о исходе Израиля из Египта. Празднование Пасхи – это рождение народа израильского, его, ну, как бы новое рождение. Угу. А вот кущи. Новый год, Рош-Хашана, кущи – это время в пустыне. Это время, когда была дарована Тора народу израильскому. Это время, когда они получали манну, когда они вот формировались под действием закона. То есть там происходило очень много событий, всяких разных событий. Было и отступление их перед горою Синай, а потом возвращение Моисея. В общем, это все было очень насыщенным таким вот событиями, периодом. И они этот период отмечали как раз во время праздника кущей. Но еще с этим было связано одно такое большое поверье, что если как бы продемонстрировать особую праведность перед Господом, то в этот праздник к вам в гости могут прийти как раз пророки. Моисей, Илия или какие-то другие. Может быть, даже сам Авраам к вам придет.
3: Это поверье еще во времена Христа существовало?
2: И до Христа.
4: И очень напоминает то, что произошло как раз-таки на горе Преображения.
2: Вот вы представьте себе, что Петр, Иоанн, Иаков, вот он время кущи, и вот они пришли. Вот Моисей, вот Илия, и вот сам преображенный Сын Человеческий перед ними. Ну, срочно нужны кущи, скорее. Надо поставить палатки вот эти, или шалаши собрать. Давай мы сделаем кущи тебе, Моисею, и или вы будете вот в них. А мы здесь, ну, как-то уже разберемся. Но для них это был идеальный праздник кущи. Для них это была идеальная история, которая могла бы только произойти. И, кстати, в праздник кущи многие как бы евреи и сегодня ждут еще гостей. Гости по-израильски сегодня звучит «Ушпизин». Кстати, есть хороший комедийный фильм на эту тему, можно посмотреть. И, кстати, понять преамбулу этого фильма, довольно забавный фильм. И гостями иногда нас Бог испытывает и, конечно же, благословляет.
3: Это тот самый фильм, где еврей вынужден был принимать очень неприятного гостя.
2: Двух.
4: Он так и называется, Ушпизин, да?
2: Ушпизин, он так и называется, да. Вот такой начинающий верующий еврей, да, принимает двух своих бывших подельников, друзей, которые вот приходят к нему в гости на куще. Ну, и с этим связано много забавных событий. Ну, я вам скажу, что это все как бы народные традиции, и Петра и Иоанна Якова восхищало это. Вот им казалось, что праздники кущей, вот они исполняются во всей своей полноте. Как раз они здесь, на горе Фавор, по-настоящему празднуют кущи. Но на самом деле все было гораздо больше. Гораздо большее значение имело преображение Господне, как мы его сегодня рассматриваем. Ну и давайте из нескольких пунктов с вами рассмотрим, какое значение имело это событие. Пункт первый – это то, что мы с вами имеем явление божественной славы Христа. Обратите внимание, Христос являет свою божественную славу не в противостоянии врагам, даже не в противостоянии природным силам, хотя мы помним, что Он шел по воде и усмирял бурю, но то Его шествие, да, оно не настолько впечатлило апостолов, как преображение на горе. Христос являет свою славу в общении. Здесь мы с вами можем вспомнить историю, когда Моисей общался с Господом в палатке. У Моисея была его отдельная палатка, где он общался со Христом. Ну, так можно сказать, со Христом, со славою Господнею. То есть можно сказать, что в целом, можно сказать, да, Моисею Христос являлся там. Мы ж никто не видели.
4: То есть но на являлась... горе у него эта палатка стояла?
2: Его палатка стояла...
4: При подножии горы.
2: Там же, где был и стан израильского народа, только каждая семья имела свою палатку. Вот, была еще скиния Господня, и была еще палатка, где Моисей встречался с Господом. Его отдельная скиния, если можно так сказать, его общение с Богом, где они с Богом разговаривали. Можно сказать так, что Бог приходил в гости к Моисею. И они с ним вместе общались. То есть Дом Божий – это была скиния, а Дом Моисеев стал местом, где вот как стал теми самыми кущами, где Господь встречался с Моисеем. И вели они вместе как раз беседы, ну, можно так сказать. И после этого, когда Моисей выходил из палатки, лицо его сияло. А народ израильский настолько был впечатлен вот как раз этими общениями Моисея с Господом, что боялись к этой палатке подходить и беспокоить Моисея, потому что он общается с Господом. Вот. И явление славы Христа – это явление в общении, где происходит общение, где присутствует. А сам Господь, куда приходит Моисей и куда приходит Илия? Почему Моисей и Илия? Здесь тоже любопытно. Потому что и тот, и другой представители, Моисей – представитель закона Божьего, а Илия – представитель пророков. И тот, и другой получали от Господа поручение на горе Хариф или Синай, и каждый из них был по-своему особенный. Вот, Илия, он вообще тот пророк, который предваряет пришествие Господне, о нем так сказано, особенный пророк. И также, конечно, Моисей – это фигура неординарная, а фигура особенная, которого Бог ставит для того, чтобы избавить народ израильский из египетского рабства. Но их двоих, судя по всему, было достаточно. Не было там Авраама. Авраам был на своем лоне, наверное, я так предполагаю, утешал тех, которые туда попали после своей смерти, как того самого Лазаря, который жил у ворот богача. Да? Так что Авраам там был нужен на небесах, а эти двое пришли поговорить со Христом.
3: Хорошо, ну вот вы объяснили, почему именно Илья и Моисей, а почему именно Петр, Иаков и кто там третий был?
4: Иоанн.
3: Иоанн, да, Петр, Иаков и Иоанн.
2: Да, хороший вопрос. Почему не все 12 апостолов? Ведь казалось бы, что для каждого из них это будет особым переживанием. Почему бы не взять всех? Но Христос берет только этих троих. Я думаю, что и многие богословы тоже сходятся, что Господь таким образом выделяет их из всех остальных апостолов, определяя их значение как главенствующих апостолов, как тех, которым дано особое поручение. Петр, можно сказать так, возглавил церковь. В целом он стал верховным апостолом после отшествия Господня, после его вознесения. Иаков, первый из апостолов, который ушел на небеса, и, в общем-то, тоже был очень важной частью церкви. Ну и брат его Иоанн, это самый младший из апостолов, это тот, который проживет дольше всех и потом напишет книгу Откровения Господнего, для того, чтобы мы с вами могли говорить о будущих временах. То есть каждый из них был особенно значим вот в плеяде апостольской. Не умаляются все остальные 12, но...
4: Может быть, они не смогли бы еще перенести славы Господней.
2: Может быть. И я вам скажу, что и эти не смогли. Ну и кроме того, мне кажется, что вот эта особенность откровения, она нужна была этим троим для того, чтобы они понимали на себе ответственность, которую они несут, которая им предлагалась. Кому больше дано, с того больше спросится. И Иаков, опять же, мы можем подчеркнуть, первый из апостолов, кто умер смертью, вот страдальческой смертью. Иоанн, это который прожил дольше всех и писал очень важные послания, откровения и Евангелия. Ну и Петр, который, в общем-то, был примером для церкви во всем. Он же был первым апостолом, который проповедовал язычникам. Он был... главной фигурой, которую принимали иудеи, в общем...
4: Когда явился Дух Святой и сошел, да, он говорил эту проповедь.
2: Он первый проповедовал, да. На нем лежала эта большая ответственность. То есть этот образ должен был в нем очень крепко засесть. Но речь не только об образе. В принципе, мы с вами, наверное, можем прочитать, и было бы хорошо открыть это... Евангелие какое-то, например, Матфея, 17 глава, из первого стиха давайте с вами прочтем, о чем там говорится, в общем-то, все это событие.
4: «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При этом Петр сказал Иисусу: Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илия. Когда он еще говорил... Облако светлое осенило их, и глас из облака глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, Его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не сказывайте об этом видении, пока Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». Дальше уже идет другая история.
2: Да, в целом, плюс-минус, ученики Господни, они по-разному немножко описывают это событие, дополняя друг друга, но в целом оно такое и есть, вот как мы с вами прочитали. Казалось бы, сжато очень написано, но в этих нескольких абзацах мы видим глубину, в общем-то, этой истории. Во-первых, лицо его просияло, как солнце. То есть мы с вами видим преображение Христова и лице наше, да, вообще лице человеческое и есть образ человека зачастую, да, и сердце отражает, точнее, лицо отражает то, что в сердце человека. Лицо может, демонстрировать, лицом мы с нашим демонстрируем наши эмоции, наши переживания. Ну, или же, например, усиливаем нашу речь. Наше лице очень важно. И здесь Христос преображается, лице его просияло. То есть, можно так сказать, оно стало совершенным, в нем проявилась божественность его. То есть, в человечности Христа проявилась его божественность. Собственно, так, я не знаю, как это было. Была ли это какая-то лампочка, которая загорелась за головой у Христа? Или же что-то другое? Но что-то в его лице изменилось настолько, что апостолы увидели его в принципе блистающим. То есть не было в нем, ну, можно так выразиться, никакой тьмы, ничего не оттеняло. То есть абсолютный какой-то свет. При всем при этом он оставался тем же, кем он был. Природа божественная в нем себя проявила. И таким образом Христос засвидетельствовал о себе перед учениками, вообще перед миром материальным и перед миром небесным, кто он есть. Он есть и Сын Божий, он есть и Сын Человеческий. И два свидетеля здесь со стороны Ветхого Завета, это Моисей и Илия, которые подтверждают его свидетельство о себе. Они ведь не укоряют его ни в чем, они как раз беседуют с ним. И он беседует с ними как равный, как минимум, а даже и больше, потому что они вокруг него. Ну и ученики, как представители Нового Завета, они здесь тоже присутствуют в этой команде, в этой группе, среди этих гостей, вот они там есть. Он их принимает как бы всех у себя. Вот они, его кущи. И он к себе их призывает. Таким образом, для народа израильского возникает некое пояснение. К вам тогда придут вот эти самые древние пророки в ваши кущи, когда там Христос будет, когда там Сын Человеческий Божий будет. Вот вы его туда пустите, пустите его в сердце ваше, если так можно выразиться, в кущи сердца нашего, когда входит Господь, когда там он преображается божественной благодатью, и мы поклоняемся ему прежде всего в сердце своем, тогда и все древнее, все значимое, все связанное с Божьим Словом, оно оживает, оно тоже там присутствует, но, опять же, освященное им. И таким образом, хоть Моисей и Илия и подчеркивают значимость события, он их освещает, а не они его. Он освещает учеников. И в конце все событие освещается гласом небесным, когда Отец говорит: «Сей есть Сын мой возлюбленный, его слушайте». То есть вот оно центрально, вот он гвоздь вбитый в происходящее на этой горе. Мы слышим очень важные слова.
4: А я ошибаюсь, или вот эту же фразу, когда Иисус крестился, тоже слышали, что сошел голубь, и был голос тоже с неба? Где-то написано?
2: Сын мой возлюбленный, да.
4: То есть это уже не первый раз, когда такое?
2: Бог, Отец Небесный, в определенные моменты благословляет или поддерживает своим присутствием, своим гласом, обратите внимание, заявления какие-то Сына Человеческого. Это еще и описано у Иоанна Богослова в Евангелии, когда звучит слово «и прославил, и еще прославлю». То есть вот такие слова звучат с неба. Ну и на Голгофе там тоже мы видим, есть определенное богоявление в землетрясении, в молнии, в тьме. То есть вот Бог себя демонстрирует. Отец Небесный в значимые события себя являет. То есть мы с вами видим, является божественная слава Христа, а второе, мы видим, как исповедуются два его естества, и человеческое, и божественное. И обе в нем, ну, во всей полноте проявляются. В этом, наверное, особое таинство, потому что никто не обладает такой возможностью. Человеческая и божественная природа сливаются во Христе, чтобы мир человеческий и мир божественный нашли вечное в нем соединение. С одной стороны, не слиянно они там находятся, а с другой стороны, и неразделимо. как говорят апостолы, как это звучит в апостольском символе веры. И для нас это имеет большое значение, потому что Христос и является человеком во всей полноте, а значит, может сострадать, сопереживать нам, полностью иметь с нами общение, всякое общение, разделить его, это общение. И, с другой стороны, он божественен, а значит, может иметь общение с Отцом. Он идеальный посредник, если можно так выразиться. И когда мы с вами во Христе Иисусе, вот исповедуем себя во Христе, верим во Христа Иисуса, мы благодаря этому самому Его посредничеству, священническому посредничеству, получаем присутствие в Царстве Небесном. И если древние ветхозаветные священники, они не имели в себе этого божественного естества, а они только, как бы это можно сказать, своей одеждой, своими действиями, ритуалом очищения, как бы демонстрировали прообраз на себе Сына Человеческого, Сына Божия. Вот они говорили о совершенстве того, кто входит в божественное присутствие непосредственно. Ну, например, первосвященник, когда один раз в год ходил в скинию для того, чтобы покропить крышку ковчега жертвенной кровью во искупление грехов всего Израиля. И здесь-то как раз Христос, мы видим, что Он вот этот совершенный священник, в котором не просто есть, как бы так сказать, нечто символическое, а в котором есть истинное настоящее, который является настоящим истинным священником, и не только временным, но вечным, который ходатайствует за нас, который доступ имеет всегда к Отцу, праведность которого абсолютно я, и в нем нет никакого греха. Жертва Его совершенная, и она во искупление всех грехов человеческих. То есть все это Христос в этом событии преображения подчеркивает.
3: Юрий Анатольевич, мне вот интересно, такое ощущение складывается, что Бог на протяжении истории человечества берет каких-то людей и особенно их чтит. То есть Бог чтит людей. Вот даже тот факт, что из всех живших и умерших людей Иисус на эту гору позвал Моисея и Илью, как будто они были достойны того, чтобы там находиться. И мне вот этот сам факт того, что Бог может чтить человека, кажется удивительным и непонятным.
4: Почему, типа, кого-то чтит, кого-то не чтит?
3: Во-первых, да, знаешь, когда говорят о грехах, например, вот новообращенным в церкви, им рассказывают, что человеческие грехи, вне зависимости от их тяжести, это все равно грехи. И вот как там один человек может слово плохое сказать, это будет грех, а другой там может ударить кого-то, и перед Богом это все грех. То есть как будто мы в своей человеческой плоти все перед Богом уравнены, но при этом кто-то достойнее кого-то, несмотря на то, что было много праведников, правильно? Был пророк Елисей еще, был еще там Ной, было много-много-много разных. Даниил, да, их можно перечислять и перечислять, но все равно на этой горе оказались именно Моисей и Илья, значит, они круче всех. А мне интересно, почему они круче всех?
2: Хороший вопрос. После блока новостей давайте его поднимем.
0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
5: Первый в истории официальный форум, посвященный взаимоотношениям христианства и конфуцианства, состоялся 4-5 августа в Сеуле, сообщает Vatican News. Представители Ватикана, корейские католические епископы и конфуцианские ученые собрались в католическом университете Соган, чтобы обсудить точки соприкосновения двух религий. В форум, организованный Ватиканской дикастерией по межрелигиозному диалогу совместно с Корейской конфуцианской академией Сонгюгван, Корейским католическим епископатом и университетом Соган, был посвящен теме «Вклад христианства и конфуцианства в идеальное общество, новое небо, новая земля и Датун – великое единство». Открывая встречу, префект дикастерии по межрелигиозному диалогу кардинал Джордж Джейкоб Кувакат подчеркнул, что хотя христианский образ нового неба и новой земли и конфуцианский идеал Датун сформировались в разных религиозных, философских и культурных контекстах, оба они выражают одно из глубочайших стремлений человечества – мирное и солидарное общество. Летом этого года 9 пасторов объединения церквей «Краеугольный камень» совершили 7-дневную миссионерскую экспедицию по отдаленным поселениям Ханты-Мансийского автономного округа, преодолев по рекам 600 километров от Сургута до поселка Приобья. За время поездки миссионеры посетили 10 населенных пунктов и раздали местным жителям 1800 молитвослов. В состав межрегиональной команды вошли 5 представителей Сургута, а также миссионеры из Яшкина, Междуреченска и Юрги. Движением водного судна управлял капитан из Сыктывкара. Общая протяженность маршрута с учетом дороги до места старта и после завершения сплава составила 4200 километров. В рамках программы «От дома к дому» экспедиция охватила 10 селений, включая Высокий мыс, Лямина, Сытомина, Сильярово, Кирпичный, Кедровый, Урманный, Красноленинский, Крым-Кары и Малый Атлым. В 6 из них пасторам удалось посетить каждый дом, охватив около 1600 семей. Миссионеры рассказывали благую весть, отвечали на вопросы о вере и оказывали духовную поддержку. Парламент Индии временно отложил рассмотрение поправок к закону об иностранных пожертвованиях, которые могут серьезно повлиять на работу христианских организаций и других общественных объединений, получающих финансирование из-за рубежа. Нижняя палата индийского парламента Лок-Сабха передала законопроект о внесении изменений в закон о регулировании иностранных взносов на рассмотрение совместного парламентского комитета. Это означает, что в ходе нынешней летней сессии парламент больше не будет принимать по нему решений. Ожидается, что комитет представит свой доклад в первую неделю зимней сессии парламента, которая, вероятно, пройдет в декабре. Для христианских организаций такая пауза стала временным облегчением. Многие из них годами используют иностранные пожертвования для работы школ, больниц и медицинских центров, организации помощи бедным, продовольственных программ, СМИ и других благотворительных проектов. Правительство Великобритании рассматривает реформу, которая может представить некоторым парам, живущим вместе без брака, дополнительные права на имущество и финансовую поддержку после расставания. Христианские организации и аналитики предупреждают, что такие изменения могут ослабить значение брака, снизить число заключаемых браков и повлиять на рождаемость. Согласно предлагаемым правилам, пары, которые непрерывно живут вместе не менее 3 лет или имеют общего ребенка, могут автоматически получить определенные финансовые и имущественные права. До этого им не придется вступать в брак или отдельно соглашаться на такой правовой режим. Правительство объясняет реформу стремлением обеспечить финансовую защиту более уязвимого партнера после разрыва отношений. Сейчас подобные обязательства в основном существуют в рамках брака или процедуры развода. Администрация президента США Дональда Трампа направит почти 2 миллиарда долларов религиозным общественным организациям, которые оказывают медицинскую и гуманитарную помощь в разных странах мира. Это крупнейшее за более чем 20 лет финансирование такого рода со стороны правительства США. О выделении средств Государственный департамент США объявил в августе. Среди главных получателей названы христианские гуманитарные организации World Vision, Compassion International и Samaritan Purse. Деньги предназначены прежде всего для работы больниц и клиник, медицинской помощи населению и реагирования на стихийные бедствия, сообщает The Christian Post. Финансирование стало частью новой американской стратегии в сфере глобального здравоохранения American First Global Health Strategy. По плану правительства около 1,4 миллиардов долларов будет направлено на поддержку больниц, клиник и медицинских центров, которыми управляют религиозные и общественные организации более чем в 20 странах. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: что ж, продолжаем наш разговор. В студии Юрий Кривонос, Аля Ануфриева и Даша Ерёмина. А, друзья, говорим мы на тему преображения Господня. И прозвучал вопрос, почему Господь кого-то избирает для того, чтобы открыть ему больше? Мы не знаем. Кстати, гора преображения еще называется горою Фавор. Откуда слово «фаворит» берется?
3: Неужели с этой горы?
2: Конечно. С этой горы. То есть вот они, фавориты, избранные люди, которых Господь взял с собой для того, чтобы показать им что-то особенное, раскрыть им какие-то тайны.
4: Не, фавориты, наверное, слово «фаворит», «любимый». Нет?
2: Может быть.
4: Английский «фаворит».
2: Но гора «фавор», тем не менее, называется. Может быть, и английское слово «фаворит».
4: Тоже может быть от этой горы, да?
2: Может быть, от этой горы, да. Вполне возможно. Но, в принципе, этимологию этого слова можно рассмотреть и поподробнее. Но мы вот имеем слово «фавор», «фаворит», и это все взаимосвязано. То есть там люди были особые, приглашены. И особые они были в том, что находились в этом самом событии. Так-то по себе сами, да, это были обычные люди. Ничем они таким исключительным не выделялись.
3: Да как так? Да не может быть,
2: восклицает,
3: чтобы они
2: Аля. Ничем
3: от других не выделялись. Ну, это невозможно, чтобы сидеть рядом с Иисусом. Просто, я не знаю, ты уже умер, ты уже на небесах, ладно, ты на земле там что-то хорошее сделал, тебя Господь почтил. Но тебя оттуда сверху вызывают и заставляют беседовать с какими-то еще людьми, которых ты не знаешь. То есть ты ходишь вместе с Иисусом.
2: Почему с Иисусом говорили Моисей и Илья?
3: Почему они такие крутые? Как стать таким же крутым?
2: Очень хороший вопрос. У меня один мой друг, ему одно время казалось по молодости, что Бог ему предназначил быть одним из двух свидетелей. Вот эти две маслины в книге Откровения, которые когда-то будут пророчествовать этому миру. И он считал, что да, он один из них.
3: Пророчествовал?
2: Нет, будет пророчествовать. То есть на нем исполнится книга Откровения, когда два вот этих свидетеля будут... Почитайте книгу Откровения, uh-huh. И они будут проповедовать этому миру, а потом зверь их убьет, и тела их будут лежать, в общем, они пострадают, но они будут пророками апокалипсиса, можно uh-huh. так сказать, два пророка апокалипсиса.
3: И как он стал маслиной?
2: Он переболел немножко этим величием, он просто пастор. Вот. Но один из его тоже друзей подошел к нему. Я слышал, что тебя Бог избрал вот быть этим свидетелем, одним из них. Он говорит, да, я хочу быть вторым. То есть как мне это сказать? Можешь ли ты вот походатайствовать на себе по всему, с тобой рядом другого нет, поэтому я вот вторым хочу быть.
3: Надо было собирать команду апостолов 2.0. Есть мстители новые, вот это было бы апостолы, новое поколение.
2: Ты знаешь, просто нужно было быть послушными Христу, пастору в церкви, принимать Евангелие, читать Священное Писание. Мы все в этом смысле особенные. Мы все в этом смысле призванные. Каждому из нас Христос раскрывается, если не так вот явно, как апостолам на горе Фавор, но Он избирает нас. Он приходит к нам, Он стучит в наши сердца. И преображение случается в нашем сердце. Что смысла увидеть нам какое-то чудо удивительное, как фарисеи просили у Христа знамение. Покажи нам знамение. Что бы оно принесло им? Оно бы их изменило. Оно бы что-то им сказало. А для чего им это было необходимо? Но, с другой стороны, гораздо больше, если бы изменилось сердце. Вы помните, когда Христос, например, увидел Закхея, который залез на дерево. Вот что было такого в Закхее? Но Закхей захотел увидеть Христа, настолько сильно захотел увидеть Христа, что залез на дерево. И Христос говорит, мне надо быть у тебя в доме, называет его по имени. И идет к нему домой. Много ли было или мало ли было домов вот там, где жил Закхей?
4: Ну, наверное, на дерево не каждый залазил.
2: Может быть, да. А помните, когда Христос говорит, мало ли было в Израиле прокаженных, но исцеляет пророк Елисей только Неймана. а много ли было или мало ли было вдов в Израиле. Но пророк Илия идет в Сарепту Сидонскую, и там Бог посылает его ко вдове. И Христос говорит такую фразу: «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Вот то, что его восхищало в людях, это вера. И возможно, что откровение, божественное откровение – это реакция на веру человеческую. Может быть, веру в зародыше еще, может быть, веру еще не раскрывшуюся. И ей нужно лишь только вот это явление. И тогда эта вера себя раскроет, как-то себя проявит.
3: И веру можно накачать, как мы мышцы накачиваем?
2: Упражняться в вере можно, конечно.
3: Но это здесь... как упражнение в вере?
2: Живи по вере, живи по слову Господню, живи, исполняя Его поручения и твой опыт. Ведь, смотрите, любое физическое упражнение – это некий опыт, да, накопленный, но в наших мышцах. Это опыт, накопленный в наших мышцах, который потом себя проявит в какой-то ситуации. То же самое можно сказать и о духовных упражнениях. Они тоже дают нам опыт, который себя проявляет все более и более в нашем следовании за Христом. Поэтому сложно сказать, почему Христос, Он же не только их избирает, по каким признакам Он их избирает. Но мы видим, что это избрание не прошло просто так. Но при всем при том, все остальные апостолы тоже не умоляются, кроме одного Иуды, который отказался от привилегий апостольских, который предал Христа, продал Христа. В общем-то, все остальные в Царстве Небесном имеют, ну, если можно выразиться так, одинаковое почтение. Их имена написаны на вратах небесного города Иерусалима. Всех.
3: А как тогда понять, кто избран? Ну, то есть, есть яркие примеры великих апостолов там или великих...
2: Кто там, последний в очереди на фавор, да? Вы знаете, любое наше общение в церкви, в воскресное богослужение или даже домашней церкви, это в некотором смысле место преображения, где мы ожидаем Христа, и Он говорит, что Он посреди нас. Вот Он посреди. И мы, наша задача, общаясь друг с другом и общаясь с Ним, со Словом, с Духом Святым, преображаться в Его образ. Вот смотрите, здесь очень хорошо как раз Моисей показывает, когда он выходил, лицо его сияло. Моисей становился таким святым. Нет, Моисей просто нес на себе образ того, с кем он общался.
4: Поэтому он и был в этом преображении.
2: Моисей не становился каким-то исключительно другим человеком в тот момент. Он не становился, ну как бы это сказать, Богом, что ли, да. Он был тем же Моисеем, но образ того, с кем он общался, отпечатывался на Моисее. Ведь мы же с вами даже знаем, согласитесь, есть житейские поговорки: «С кем поведешься, от того и наберешься».
4: Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто
2: ты. Понимаете? А можно еще и по-другому. Я посмотрю на тебя и скажу, а не это ли твой друг? Почему? Вижу в тебе его черты. Понимаете, когда муж с женой живут вместе очень долго, черты друг друга у них, ну, даже на лицах проявляются. Кто-то сказал, что собаки похожи на своих хозяев иногда.
3: Хозяева похожи на своих собак.
2: Такое тоже бывает. Это когда хозяева бывают немножко хуже своей собаки. Поэтому здесь происходит уравнение некоторое. Но когда мы общаемся с Ним в Духе Святом, со Христом, мы преображаемся в Его образ. Это не происходит, знаете, как-то я пришел и одел маску, как в театре. И вот теперь хожу с маской благочиния. Нет, это... Именно в общении происходит. Христос на горе Преображения говорил с пророками, говорил с учениками. Ну, то есть диалог был. По большей части они слушали. Ведь если мы вспомним, о чем он говорил, они говорили о его исходе, о завершении его миссии. Они говорили о его страданиях, о том, что должно произойти. Ученики были свидетелями этого диалога. Ну, правда, у них глупые мысли всякие рождались. Ничего духовного Петр предложить не мог. А что он мог предложить, да? Ну, как он мог поучаствовать в разговоре? Ну, он говорит, да, давайте мы скинии здесь поставим.
4: Чтобы мы могли нормально беседовать,
2: чтобы
4: да?
2: Чтобы вам было хорошо и нам было хорошо, потому что просто хорошо, вот, понимаете? И все. О чем там говорится? Ну, вот хорошо и все. Бывает такое, знаете, когда в семье взрослые ведут какую-то хорошую, добрую беседу, особенно если это за столом, особенно если это такая добрая, теплая атмосфера, дети рядом крутятся, им хорошо.
4: Он говорит, можно мы не пойдем сейчас спать и мыться?
2: Да, можно, мы здесь побудем с вами, да, мы здесь покрутимся, мы здесь повертимся, и будет нам замечательно. Но, и, как один из евангелистов передает это событие, прогремел гром с неба, и страх напал на апостолов. А в другом месте написано, что уснули они, тоже, видать, от того, как им было хорошо. Ну, это в определенном смысле это духовное детство. Но смотрите, за этим страхом, который на них напал, глаз божественный озвучил им их миссию. Апостолам была произнесена их миссия, их поручение. И вот это очень важное событие. Оно, можно сказать, ключевое во всем этом, того, что касается нас с вами. Потому что хорошо нам общаться с Богом. Хорошо нам, допустим, стоя на собрании...
4: Переживать Его присутствие.
2: Переживать Его присутствие, петь красивые песни, общаться в любви друг с другом. Это все просто замечательно. Но есть еще что-то. И это что-то, оно очень похоже на то, как Моисей и пророк Илия пережили на горе Синай. Моисей пережил в присутствии Божьем откровение Торы, откровение закона. Бог дал ему 10 заповедей, угу, которые должен был исполнять и Моисей, и народ израильский. Вот они, читайте и что? Исполняйте. И, неся эти 10 заповедей, Моисей становился глашатаем этих самых заповедей. Собственно, как и каждый левит в народе израильском. А Илия тоже в определенный период жизни был как раз глашатаем воли божественной, когда Бог говорил ему, что он должен сделать в этом и в этом случае.
4: Ну и про него же сказано, что... Ну... Сказано, что Сын Человеческий придет в духе и силе Илии.
2: А не Сын Человеческий, а Предтеча.
4: Да, ну, Иоанн
2: Креститель. Иоанн Креститель, угу, как раз приходит в духе и силе Илии, да. Вот. И апостолам как бы вручается сам Христос. Вот он вам. Его слушайте. То есть не просто вытесанное из камня, да, и даже не написанное на свитках, не просто устное поручение, вот вам живое слово, с вами рядом находящееся, не просто учитель, понимаете, а вот оно, откровение Господнее, с вами присутствующее, вы теперь его видите. Вот, друзья, если бы, знаете, я думаю, у многих на полках стоят Библии, если бы хотя бы раз в год на 19 августа вдруг эти Библии начали сиять, светиться. Наверное, у нас было бы к ним другое отношение. Вот 19 августа приближается, давайте вот Библию положим в лучшее место. Или даже, может быть, она у нас всегда лежала бы в лучшем месте, в отдельной комнате. И когда наступало бы 19 августа, мы собирались туда и смотрели на удивительный свет, исходящий из нее. Вот что-то подобное произошло на горе Фавор. Но, согласитесь, Христос всегда был со всеми учениками. Разве он был другим в другие дни, а не только на горе Фаворе? Он ведь всегда был с ними. Он всегда был с народом израильским в течение всего того пути, который он проходил. Он всегда говорил им слово. Он их наставлял. Его слушайте. Вам хочется смотреть. Вам хочется видеть, вам хочется явления какого-то, а вам нужно слушать. И на это себя нацельте. Апостолы Иоанн, Петр, Иаков должны были эту мысль донести до всех других. Они должны были, вот как Моисей, как Илья, стать теми, которые значимость Христа, как Слово Божие, донесут до всех остальных. И, собственно, это и происходило в церкви впоследствии. Церковь – это церковь Слова Божия. Церковь – это церковь учеников. Церковь – это та, которой, это те люди, которые преображаются в общении со Христом как со Словом, как с учением. То есть нам сегодня для того, чтобы преобразиться в образ Его, не обязательно пережить некое откровение, особенное откровение.
4: Оно у нас уже есть.
2: У нас есть Слово. Читай и назидайся. Что-то подобное переживал Давид, когда читал слова Господни, и 118-й Псалом как раз об этом и говорит. То есть вот, у Моисея еще не было Торы, да, вот не было еще. Он только ее писал, он общался с Богом непосредственно, получая вот эти самые заповеди, как там 613 заповедей закона. А скиния строилась только, то есть... А у нас есть уже вот оно, все реализовано. То есть мы немножко идем от обратного. Мы идем, преображаясь в тот же образ, мы с вами двигаемся к горе Фавор через то, что вникаем в Писание. Общаемся с Духом Святым, общаемся в церкви. Это тоже очень важные элементы, которым мы должны следовать.
4: Юрий Анатольевич, ну вот есть, вот, например, вы, да? Вы в Господе уже... там, ну, 18, сколько вам было лет, когда вы пришли к Богу. А ученики, они только там года почти 3, может быть, 2 на тот момент, ну, сколько, 2,5, например, ходили со Христом. Можно сказать, вот как вы сказали, духовные младенцы. А вы-то вот сейчас не младенец. Если бы сейчас вы были на месте учеников, как вы думаете, вы бы тоже испугались? Или уже ваш возраст духовный, он такой, что вы бы уже бы спокойно отнеслись бы?
2: Я бы сказал бы, давай, Господи, возьмем кого-то, который бы нам кущи там построил. Да вы знаете, наверное, перепугался бы тоже сам, как и ученики, потому что, ну, человеческая природа есть человеческая природа. И каждый из нас, переживая особую встречу с Богом, ну, наверное, переживает где-то страх, где-то трепет.
3: Ну да, он Моисей, когда с кустом разговаривал, он же тоже перепугался. Хотя ему было 80 лет, по-моему, на тот момент. Или сколько ему было?
2: Да, 80 лет было человеку, у него был, ну, длительный жизненный опыт. Он многое в своей жизни повидал. Он со многими, так сказать, богами бок о бок 40 лет общался с египетскими, да и потом тоже. Ну а здесь он глубоко переживал божественное присутствие. Ведь, понимаете, не только явление природное какое-то, но то внутреннее, глаз, глаголющий с неба, как он может так... проговорить, что страх приходит в наши сердца, трепет приходит в наши сердца. Ведь да, когда Бог говорил ко Христу даже, некоторые просто слышали гром. Для них это был гром и все, ну, прогремело. А для кого-то слово, которое глубоко проговорило в сердце. А преображение Господне для каждого из нас очень важно. Мы в Его образ призваны преображаться. И для этого нам не обязательно на Фаворе побыть, потому что и Петр, и Иоанн, и Иаков, они и оступались, и ошибались, и неверные делали умозаключения, особенно Петр, когда говорил со Христом, ну, казалось бы, ты же на Фаворе побыл, ты же слышал, о чем они там говорили, чего это ты вдруг советуешь Христу, не делай, Господи, этого с собою. Ну, вот Петр, видите... Когда слишком много откровений, сердце человеческое может легко превознестись. Вот мы так устроены, понимаете? А наша немощная человеческая природа, она, вот то, что является значимым, не способна нести, саму значимость не способна нести.
3: Она поэтому сублимирует это все в громы и молнии, и мы ждем каких-то там, вот чтобы Господь прям сошел явно, поговорил с нами, и вот тогда-то мы все поймем, вот тогда-то мы станем другими
2: кто-то
3: людьми.
2: Кто-то способен принять откровение, а кто-то и не способен. Все-таки, я думаю, в нашей способности что-то принять от Господа очень многое заключено. Но Дух Божий терпеливо работает с каждым из нас, потому что задача Его, да, принести нам благодать спасительную. Не для того, чтобы мы друг перед другом щеголяли ну, каким-то небесным светом, нимбом.
4: Мерились, да, нимбами?
2: А для того, чтобы наше преображение в Христа происходило в подобии Его действиям, Его поведению, Его служению, Его любви, Его кротости, Его смирению, Его послушанию.

0: из-за Иисуса начали бы все ходить, как за тем, кто может вызывать или миссии.
1: Или, может быть, просто даже бы Христа бы отвлекали от его миссии, которую... То есть цель же Христа была не доказать всем, что вот я преобразился, и чтобы все об этом узнали, а его цель, получается, была до креста дойти, да, и взять на себя грех всего мира. А люди бы начали вот это, ну, покажи нам еще, если ты Сын Божий. Ну, и вот это было отвлекало, наверное.
2: Возможно, да, было бы искушение у большой группы людей пойти на гору Фавор и искать там Моисея.
1: Поставить кущи и ждать.
2: Поставить кущи и ждать, да. Что, кстати, нередко происходило, скажем, в истории церкви, когда группы людей поднимались на какую-то гору и ожидали пришествия Христова, которое вот-вот состоится. Вы понимаете, когда и как это произойдет, это тайна. Вот вы увидели, пусть это останется с вами. Потом, когда Христос уже воскрес, для них раскрылась эта возможность как бы использовать это как свидетельство. Они дополнили все это. Они все втроем сказали, да, так было, вот так было.
1: Ну, тем более Моисей и Илия говорили с Христом о кончине, ну, об исходе его, да, вот когда он завершит эту миссию. Поэтому он говорит, вот когда я завершу, тогда уже и рассказывайте, тогда когда уже... я воскрес. Ну, вот
2: с этим... А до этого слушайте, да. слушайте.
0: Мне интересно, Ирина Анатольевна, что ты в самом начале эфира сказали, что... как сказать, слава Иисуса Христа, она заключается в общении с другими людьми. То есть он общался, и в этом раскрывалось вот это его величие. А Бог Ветхого Завета, он очень громкий в плане, что он именно сражается с врагами, посылает армии. То есть его слава, она гремит очень ощутимо. И это видно, насколько... фокус смещается, то есть вот даже насчет того, что он запрещает им говорить, оставляет вот этот случай между ними, то есть это уже не для всех общение со Христом, это слава для конкретных людей, она закрыта в пределах, ну вот, отдельных личностных взаимоотношений, то есть вы сами сказали, что не в победе над врагами он уже проявляется, и так и осталось, почему сейчас мы не видим вот таких вот громких событий, которые сразу бы показали, что Бог велик.
2: Да, если мы посмотрим Ветхий Завет, то и там их было не так уж и много. Да, Бог избавлял от врагов. Но происходило это нередко, знаете, вот раз в десятилетия какие-то, когда это было во времена судей или даже царств, или в другие периоды. Но очень часто народ израильский попадал просто в плен, потому что отступали от Слова Божьего, переставали иметь общение со Словом Божьим. Вам дано Слово, вам дан закон, вам дано откровение. Прибудьте в нем, да, прибудьте в общении, если можно так выразиться, с Богом, который с вами, вот храм его. Не общайтесь с идолами. А они все равно это делали, и поэтому теряли это общение. И, скажем так, яркие все эти божественные проявления, чаще всего это когда народ израильский был избавлен или был избавляем.
0: Даже, головня из огня?
2: Как головня из огня. Даже помните, когда огонь сошел во времена пророка Илии на жертвенник для того, чтобы народ израильский удостоверился, что Иегова есть Господь, Яхва есть Господь. Вот.
0: То есть это крайности, до которых лучше не доходить?
2: И сегодня Бог может избавлять сегодня ярко и
1: люди,
2: громко.
1: Сегодня многие люди просто Божьи чудеса порой говорят, это, наверное, совпадение было. Вот у них происходит чудо какое-то в жизни, и не все даже могут уразуметь, что это реально чудо, а просто называют это совпадением, к примеру. Как в том анекдоте с парковкой. Спасибо Бог, я уже сам нашел, да, место парковочное.
2: Красота невесты царя изнутри ее. А вот божественное преображение, оно внутрь сердца человеческого направлено, чтобы оттуда сила божественная начала происходить. Прежде всего, конечно же, в вере. В вере нашей и в следовании за Господом. И так всегда с церковью было. Вот Дух Божий, Дух Святой сходит на нас, наполняет наши сердца. И вот это божественное проявление, и есть богоявление в нас в той или иной мере, по дару Господню, как каждому Бог уделил. И в целом это и являет мощное действие Божьей жизни в нас. Но пусть оно таким всегда и будет.
1: Хочется.
2: Пусть оно будет. Да. Что ж. Всем благословений, всем спасибо, друзья.
0: Спасибо за поддержку в этом месяце и спасибо за то, что были сегодня с нами. Присоединяйтесь к нам завтра, послезавтра и когда мы там еще будем проводить.

Псалом 12. Доколе, Боже, без конца, среди земных моих скитаний, невыносимых испытаний, искать мне Твоего лица? Доколе мне слагать советы в душе моей и день, и ночь? О, кто сумеет мне помочь рассеять злых врагов наветы? Услышь мольбу мою, Господь, и просвети страдальца очи, да не угасну в смертной ночи, где червь подтачивает плоть, и да не скажут мне враги: его мы силой одолели. А есть ли Бог? Ведь мы сумели поколебать его шаги. Мое же твердо упование, я в милость верую Твою и песнь торжественно пою, явившему благодеяния.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Наша коллекция вечных хитов.

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

0: Россия. Какой национальности и этнической группе каждый из нас себя относит? Скорее всего, к русским. Природные особенности мест проживания россиян – это обширные леса и долгие зимы, бескрайние степи и холодные моря, высокие горы и бесконечно длинные реки, которые и обусловили многие характерные особенности традиционной русской кухни. Разнообразие горячих супов и каш, квашений, мочений и солений, грибных блюд и дичи всегда присутствовали на традиционном русском столе. Центральная роль печи в русской избе предопределила важную роль для домашнего хлеба, пирожков и пирогов, томленных, тушеных, вареных и печеных блюд. В традиционной русской кухне не встречался такой прием, как жарка. В печи происходило тушение и томление продуктов, придавая особый вкус и аромат блюдам. Когда-то суп в России был основным блюдом, и по сей день ни один дом без него не обходится. Самым распространенным супом являются щи. Это суп из капусты на мясном бульоне. Во все времена на Руси варили ароматную уху. В основном ее готовили из речной рыбы, которая в великом множестве водилась в многочисленных пресных водоемах необъятной территории. Славится Россия и большим выбором рыбы не только пресноводной, но и морской, которую ловили в прибрежных водах северных и южных морей. Летом готовились всевозможные холодные супы, окрошка и свекольник. Национальным русским блюдом является холодец или студень. Это отварное мясо в крепком застывшем бульоне. Мясные блюда на Руси были праздничными и говорили о достатке хозяина. Их подавали во всевозможных трактирах и закусочных. В конце XIX века появилось исконно русское блюдо мясо по-строгановски или бефстроганов. Это мелко нарезанная говядина, обжаренная и залитая сметанным соусом. У жителей России на столе традиционно имеется много каш. Гречневая, рисовая, пшеничная, перловая, ячневая, овсяная, манная, пшено, которые варят на молоке или на воде. Причем гречневая каша – национальная русская еда. У каждого в запасе хранится пара килограмм гречки, которая в период кризиса первой исчезает с прилавков магазинов. Недаром в России существует поговорка «Щи да каша – пища наша». Издревле свадьба считалась главным событием в жизни. Православие не предусматривает возможности развода, поэтому женились люди один раз в жизни. С введением христианства браки стали оформляться через обряд церковного венчания. Свадьба всегда представляла собой игровое действо, и подходили к этому спектаклю по-разному, даже в двух близлежащих деревушках. Перед свадьбой обязательно было сватовство. Когда жених с ближайшими родственниками или друзьями приходил к девушке свататься, девушка, как правило, соглашалась, и тогда начиналась подготовка к свадьбе. Отличительная особенность российской свадьбы – это конкурсы. А для того, чтобы жизнь молодых была удачной и интересной, необходимо было провести как можно больше конкурсов, развеселить гостей. Сидеть и скучать гостям на свадьбе не дают. Несмотря на сходство обычаев с другими народами, русские народные обряды наиболее красочны, музыкальны и красноречивы. Молодожены первыми должны покинуть торжество, а гости их торжественно провожают. В средние века Россия из маленького уездного княжества становилась сильной и огромной, расширялась и крепла, прирастала новыми территориями. Официальной религией Киевской Руси христианство было провозглашено в конце IX века. На протяжении многих веков христианская церковь боролась с язычеством, но искоренить его полностью так и не удалось. В результате чего христианские традиции тесно переплелись с языческими верованиями. Основными религиями, представленными в России, являются христианство, ислам, иудаизм и буддизм. Часть населения считает себя атеистами. Россия является светским государством, где никакая религия не может быть установлена в качестве государственной. Всем гражданам дано право на исповедание любой религии и право быть атеистом. Большинство верующих в России исповедуют православное христианство. Ислам – вторая по распространению религия в России. Обычаи и традиции русского народа связаны с календарем, церковными таинствами и непростыми обрядами. Народный календарь русского народа – это слияние христианского и языческого начал с помощью народного православия. Вера и суеверие тесно переплетаются друг с другом, вплетаясь в самобытную русскую культуру и традиции. Множество народов, проживающих на такой необъятной территории, имеют много отличий, являясь в то же самое время единым обществом, сплоченным и окрыленным прекрасной идеей единства русского народа.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
0: Жарким летом глотком прохладной воды для вас будет радио «Пилигрим».

твой голос, как мой. Мой голос, как твой. Твой голос, как мой, и он часть меня. Мой голос, как твой, и он часть тебя. Собрала тебе букет из цветов и слез. Скоро Рождество.

Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». Сегодня мы поговорим о том, каким образом моавитянка оказалась в родословной Иисуса. Начнем наше рассуждение издалека. «И вышел Лот из Сигора и стал жить в горе, и с ним две дочери его, ибо он боялся жить в Сигоре, и жил в пещере, и с ним две дочери его. И сказала старшая младшей: отец наш стар, и нет человека на земле, который вошел бы к нам по обычаю всей земли, и так напоим отца нашего вином и переспим с ним, и восстановим от отца нашего племя. И напоили отца своего вином в ту ночь, и вошла старшая и спала с отцом своим в ту ночь. А он не знал, когда она легла и когда встала. На другой день старшая сказала младшей: вот я спала вчера с отцом моим, напоим его вином, и в эту ночь и ты войди, спи с ним, и восстановим от отца нашего племя. И напоили отца своего вином, и в эту ночь и вошла младшая, и спала с ним, и он не знал, когда она легла и когда встала. И сделались обе дочери Лотовы беременными от отца своего, и родила старшая сына, и нарекла ему имя Моав, говоря: он от отца моего. Он отец моавитян до ныне. И младшая также родила сына и нарекла ему имя Бен, Амми, говоря: он сын рода моего, он отец аммонитян до ныне. Это был текст из книги Бытие с 19 главы. Так произошли на земле два, я бы сказал, страшных народа. Порок сексуального извращения через генетический код, унаследованный аммонитянами и моавитянами, преследовал этих людей повсюду. Всем известно, что когда аммонитяне не могли одолеть Израиля, Валаам научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенные и любодействовали. И жил Израиль в Ситиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Моава, то есть моавитянами. Еще один текст. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам. Тогда построил Соломон капище Хамосу, будьте внимательны, мерзости Моавитской на горе, которая перед Иерусалимом, и Молоху, мерзости Аммонитской. Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кадили и приносили жертвы своим богам. Третья книга Царств, 11 глава. Меня приводит в дрожь сила порока этих народов. Сам Соломон не смог устоять перед их моавитским и аммонитским искусством Эроса. На самом деле царь был пойман не идолами, а женщинами. Через эту зависимость они и манипулировали, и он в угоду им построил мерзостное капище. «Ты собрал золото, как медь, и умножил серебро, как свинец, но ты наклонил чресла свои к женщинам и поработился им телом твоим. Ты положил пятно на славу твою и осквернил семя твое так, что навел гнев на детей твоих, и они горько оплакивали твое безумие. И почил Соломон с отцами своими и оставил по себе от семени своего безумие народу». Книга Сираха, 47 глава. Господь заповедал Израилю: аммонитянин и моавитянин не может войти в общество Господне, и десятое поколение их не может войти в общество Господне вовеки. Не желай им мира и благополучие во все дни твои вовеки. Книга Второзакония, 23 глава. Казалось бы, все понятно, все логично, справедливо, если бы не один любопытнейший факт. Женщина по имени Руфь, моавитянка, становится прабабушкой царя Давида, от которого через 28 родов в мир рождается Сын Божий, Иисус Христос.
Расценивать ли это как упущение, исключение из правил или как тайну, которую предстоит раскрыть в следующих передачах? Я не знаю. Спасибо, что вы провели это время со мной в размышлениях над Словом Божьим. Спасибо всем, кто делает возможным производство этих коротких программ. Всего доброго и до следующей встречи в эфире.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер, сегодня 20 августа, и тема сегодня «Не заботьтесь ни о чем». Вы скажете, разве можно ни о чем не заботиться? Это определенно возможно. Это должно быть возможно, потому что Иисус заповедал в Евангелии от Матфея, 6 главе, 31 стихе Он сказал, «Не заботьтесь о завтрашнем дне». Заботиться — греческое слово «меримнао». Особенное слово, которое описывает человека, обеспокоенного насущными потребностями. Возможно, оплатой аренды, покупкой еды, оплатой счетов за электроэнергию, меримнао, беспокоиться. Говорит о волнении и беспокойстве по поводу удовлетворения насущных потребностей. Позвольте сказать, Иисус знает, что вам нужно оплатить счет за электроэнергию. Господь знает, что на вашем столе должна быть еда, и беспокойство не решит проблему. Вы знаете, что Бог был верен в прошлом, и, возможно, вам нужно похудеть, что говорит о том, что на вашем столе было достаточно еды, когда было трудно. И Бог верен сегодня, и Он будет верен в будущем. Иисус говорит, не волнуйся об этом, не заботься о завтрашнем дне. Не переживай о том, как ты будешь восполнять свои материальные нужды, потому что Бог позаботится о тебе. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

0: жары продавец кваса, изнемогающий продавец мороженого, прохладой для вас будет радио Пилигрим.
1: Слово наставления на радио Пилигрим.
2: Слово от пастора Артура Симоняна на 20 августа. «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истиною Твоею. Слово Твое есть истина». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 15 по 17 стихи. Иисус молился за Своих учеников, и поскольку мы с вами также являемся учениками Христа, эта молитва относится и к нам. Давайте вникнем в эти слова. «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Многие считают, что верующие отгораживаются от этого мира, живут отшельниками. Но нам необходимо, чтобы Бог хранил нас именно в этом мире, полном греха. Мы нуждаемся в Боге, и Иисус говорит: «Освети их». В эти последние дни всем нам святость просто необходима. И, конечно же, Бог освящает нас, очищает кровью Сына Своего Иисуса Христа. Однако и нам очень важно принять решение не грешить. Когда к Иисусу привели падшую женщину с намерением побить ее камнями, Он сказал ей: «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши. Если Бог очистил вас, идите и больше не грешите. Если же вы продолжаете грешить, просите, чтобы кровь Иисуса Христа очистила вас, и примите решение жить в святости. Пусть Господь благословит вас. Пребывайте в святости. Аминь».
3: Радио Пилигрим.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Золотая коллекция на «Радио Пилигрим».

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 20 августа. Стремитесь к духовной зрелости. Мы смотрим не на видимое, а на невидимое, так как видимое временно, приходящее, а невидимое нетленно и вечно. Второе послание Коринфянам 4:18. Расширенный перевод Библии. Несмотря на то, что Павел проходил через множество серьезных испытаний, он никогда не опускал руки, потому что смотрел не на видимое, а на невидимое. Мы должны следовать его примеру. Вместо того, чтобы смотреть на внешние обстоятельства, мы должны наблюдать за тем, что делает Святой Дух. Он поможет нам сконцентрироваться на Божьих ответах, а не на своих проблемах. Когда два человека читают Писание, то человек, невозрожденный духовно, или тот, кто недавно принял Христа, поймет все не так, как духовно зрелый христианин. Возьмем, к примеру, третье послание Иоанна 2. «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». Духовные младенцы, которые все еще следуют плотским желаниям, могут воодушевиться, увидев в этом обещании материального благословения и здоровья. Это все, что они способны увидеть в этом стихе. Они думают: «О, слава Богу! Он хочет, чтобы мы были богатыми и здоровыми». Однако духовно зрелые верующие, восприимчивые к святой Божьей воле, обратят внимание и на следующую часть стиха: «Как преуспевает душа твоя». Они поймут смысл этих слов так: Бог даст им преуспевание и здоровье в соответствии с тем, в каком состоянии находится их душа. Молитесь о том, чтобы слышать то, что на самом деле говорит Бог, и чтобы вы быстрее росли и развивались духовно. Божье слово на сегодня. Просите Бога помочь вам понять истинный смысл сказанного в Его слове. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
3: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

0: Добрый день, друзья. В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. И мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Пастор Алексей, в прошлый раз вы коснулись вопроса несовершенства таких лидеров, как Давид и Моисей. Сегодня продолжение этого вопроса. Как относиться к конкретным, к серьезным грехам духовных лидеров сегодня, пасторов, служителей?
1: Очень важный вопрос, ответ на который касается жизни многих-многих церквей и, конечно же, многих верующих людей. Для того, чтобы ответить на нее, нам нужно понять немножечко глубже и детальнее Божье учение или Божий стандарт для христиан вообще и Божий стандарт для служителей. К счастью, Священное Писание достаточно подробно об этом говорит. Мы имеем несколько мест в Новом Завете, которые описывают характеристики тех, кто может заниматься служением церкви. Если сказать кратко, то служители церкви, они должны соответствовать более высоким стандартам, чем все остальные. Конечно, как мы уже говорили в прошлый раз, все мы грешны. Служители не безгрешные люди. Служители – это тоже те, кто находится в процессе роста, те, кто находится в процессе борьбы, внутренней борьбы, те, кто побеждает иногда, а иногда где-то не может побеждать, где-то еще не хватает силы для того, чтобы побеждать. Это все понятно. Но говоря о служителях вообще, служители, они больше несут большую ответственность. Большую ответственность перед Богом и, конечно же, большую ответственность перед людьми. Само слово «пресбютерос» или «пресвитер», которое – это перевод греческого слова «пресбютерос», оно включает в себя идею зрелости, не безгрешности, но зрелости. То есть человек, который более зрелый. Или же, когда мы говорим о служителях вообще, служители – это те, кто идут впереди. Апостол Павел несколько раз говорит: «Подражайте мне, как я подражаю Христу», или «настолько, насколько я подражаю Христу». То есть служители не только учат словом, но и учат или ведут своей жизнью, показывая пример молитвенной жизни, показывая пример изучения слова, показывая пример победы над грехом и даже показывая пример покаяния. Там, где им не удается где-то победить, там, где какой-то провал, с которым они столкнулись. То есть это общая картина. Если мы поговорим о конкретных деталях, то мы можем увидеть в первом послании к Тимофею, в 3 главе, несколько граней, и некоторые из них особенно касаются этой темы. Ну, во-первых, мы считаем, что епископ должен быть непорочен. Как я уже сказал, слово «непорочен» не означает «безгрешен». Нет людей безгрешных на земле, поэтому мы не можем истолковать слово «непорочно» как «безгрешно». Это значит человек, который в своем стремлении к Богу, в своем познании Бога, он превосходит остальных людей, то есть он движется впереди, он более зрелый, он ближе знает Господа, он отвечает на более высокие стандарты, которые ставит перед ним Господь. И дальше перечисляются характеристики его семьи, благочинен или его характера: трезв, целомудрен, благочинен, страннолюбив, учителен, честен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякой честностью. Кто не умеет управлять собственным домом, тот будет лепещись о церкви. Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился, не попал осуждению с дьяволом. И последнее, надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание все дьявольское. Конечно, когда мы читаем все эти характеристики, все они имеют определенную степень. Это субъективные качества. Мы не можем точно сказать, нет какой-то цифры, которая позволила бы рейтинг определить. Вот этот хорошо управляет домом, этот хуже управляет домом. Вот этот целомудрен или имеет самоконтроль, способность контролировать свой разум и свои поступки, а этот вот уже перешел грань, что вот этот уже не умеет. То есть, конечно же, все это определяется уровнем, и этот уровень субъективен. Но здесь есть несколько очень важных таких очевидных характеристик. Первое, что я сказал, это то, что к служителям применяется более высокий стандарт, чем к остальным членам церкви. Служители должны идти впереди, служители должны преуспевать во всех этих сферах, так, чтобы у людей, которые окружают его, у них не было смущения относительно их поступков и их поведения. Конечно же, некоторые характеристики достаточно конкретно и ясно говорят. Прежде всего, здесь сказано о том, что служитель, он должен быть, сказано, одной жены муж. То есть это человек, который принадлежит одной женщине. Это очень ясная характеристика. Вот почему разного рода сексуальные грехи со стороны служителей, они, конечно же, лишают их способности выполнять это служение. Это внутренняя неверность, неверность сердца, которая имеет вот такую форму выражения. Конечно, Бог прощает. Бог прощает все грехи людям. Он прощает и те грехи, которые здесь перечислены. Но когда мы говорим о том, что человек прощен Богом, это одно дело. И другое дело, когда мы говорим, насколько он способен быть восстановлен в служении. Вполне возможно, что когда-то и может быть восстановлен в служении. Но здесь есть очень важный фактор, который мы читаем в 7 стихе. 7 стих говорит о свидетельстве от внешних. То есть для пастора, для служителя очень важно не только знать, что было настоящее покаяние в каком-то из его грехов, но второй фактор, очень важно знать, что было восстановление характера, что та дыра в характере, которая привела к этому греху, в действительности заделана, в действительности произошла трансформация, которая изменила его сердце и сделала его достаточно зрелым, чтобы он был способен, встречаясь с подобными искушениями или испытаниями в будущем, противостоять им правильно. Но третий фактор, о котором я говорю, это свидетельство. Если то, что человек сделал, продолжает оставаться в умах людей, продолжает быть каким-то камнем преткновения для многих людей, публичное служение для такого человека будет неправильным. Это исходя из того, о чем говорит Священное Писание.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, вы можете больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте slovo.org. И ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!

0: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
2: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: Яков Левин. Сеется семя. Богатство. Однажды итальянский король Гумберт, совершая свою обычную прогулку, заметил двух маленьких мальчиков, о чем-то споривших. Они не спускали глаз с короля и не раз указывали на него пальцем. Наконец, один мальчик решительно направился к королю, снял шапку, поклонился и сказал: «Извините, пожалуйста, сударь, ведь правда вы не король?» «Почему же ты думаешь, что я не король?» – спросил, улыбаясь, Гумберт. «Потому что…» – и мальчик замялся. К нему на помощь пришел его товарищ. «Потому что у вас нет на голове короны». «Короны!» Он думает, что короли всегда носят корону. «Будьте так добры, скажите ему, ведь я говорил правду, что вы король». «Делать нечего», — сказал Гумберт. «Сознаюсь, я король». «О, я знал это», — вскричал мальчик. «Вы, наверное, носите корону по праздникам». «Нет, мой друг», — серьезно ответил король. «У меня тогда праздник, когда забываю, что ношу ее». «Да, не всегда там счастье, где корона, богатство и слава. Счастье там, где совесть спокойна, где мир с окружающими и где довольство малым». Вот так-то, друзья.
1: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

Ваш корабль построен и скоро отправится в плаванье. Ослепительно белый, готовый отправиться в путь. И в открытое море, и с тихой приветливой гавани

Псалом 2. Зачем метутся все народы и суетятся племена? Ведь славы громкой времена меняются, как в реках воды. Зачем восстали на Творца цари престольные с князьями, желая заковать цепями с небес пришедшего гонца? Когда придет освобождение, тогда Всевышний посмеется, да так, что грешник содрогнется, невольно приходя в смятение. Бог дал нам всем определение. Ты, Сын мой, я родил тебя. Любовью вечной возлюбя, тебе

0: и поэтическая лира Творца прославит алтари.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

храм в тот день вошла семья, неся младенца на руках. Вдруг слеза у Симеона появилась на глазах. Дух Святой коснулся сердца и напомнил те

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Из коллекции вечных хитов.

0: слушаете Радио Пилигрим. Доброе утро на Радио Пилигрим.
1: Доброе утро, друзья, на Радио Пилигрим. Всем приветствуем вас.
2: Всем привет.
3: Доброе, прекрасное утро четверга.
1: Да, друзья. И сегодня на нашем утреннем эфире мы поговорим на тему преображения Господня. А по традиции у нас в России день преображения Господня отмечается 19 августа. Ну, то есть вчера. И событие это является значимым. Не просто так все три евангелиста этого события коснулись. Три евангелиста так называемых синоптических Евангелий, это Матфей, Марк и Лука, рассказали о, вот, описали преображение.

0: Благословение Господне.
1: Ну, настолько значимое, что вот три ученика Иисуса Христа хотели остаться в этом состоянии навсегда и никуда больше не уходить.
0: Да, в чем же смысл этого события? Мы с вами постараемся об этом сегодня поговорить, во все эти смыслы вникнуть. Но необходимо сказать, что действительно для учеников Иисуса Христа, для Петра, Иоанна и Иакова, это было экстра неординарное событие. Думаю, что они находились долгое время под впечатлением как раз этого образа. Собственно, апостол Петр потом в одном из своих посланий и пишет, что на горе они видели вот образ Иисуса Христа, того, кого они видели на горе. То есть то, как он его видел на горе преображения Иисуса Христа, настолько глубоко зашло в его сердце, и вообще, в принципе, все, что происходило там, что, я думаю, апостол Петр пронес с собой этот опыт, передавая его другим, описывая его другим. И знаете, когда мы часто бываем где-нибудь в новом месте, мы нередко делимся своими какими-то особенными свидетельствами. И для апостола Петра, как мне кажется, даже хождение по воде не было настолько ярким и таким сильным, как как раз присутствие на горе Преображения, рядом с преобразившимся Христом. Хотя хождение по воде тоже событие, согласитесь, неординарное. Мало кому еще довелось.
1: Наверное, он был такой один в своем роде.
0: Но одно дело, когда мы видим чудо, а другое дело, когда мы видим чудесное явление самого Сына Божия, вот как есть, в Его величии, в Его славе, ну, настолько, насколько это может воспринять человек.
1: Вот интересно, Бога никто никогда не видел, и написано, что лучше и не увидеть, а вот Христос преобразился, являя божественную сущность.
0: Да, но Христос Он явил. Христос и есть Богоявление для нас. Он себя являет, Он являет нам Господа, являет нам, и это явление делается для нас спасительным. Кстати, в традиции, в народной, преображение Господне еще называется яблочным спасом.
2: Смешное название, забавное.
0: Ну, это для того, чтобы была некая примета, да, когда люди говорили друг другу о каких-то предполагаемых планах, то они обычно использовали как раз такое народное название «яблочный спас», на «яблочный спас», вот это происходит, вот это происходит, кто-то работы какие-то ведет, кто-то, может быть, планирует что-то, но, в общем, это вот такой один из знаковых дней календаря.
1: Ну, то есть логики нету в этом названии «яблочный спас», просто... Просто они так назвали. Легче сказать,
0: смотрите,
1: чем преображение.
0: Сады дают первые плоды яблок. Поэтому и яблочный спас.
1: А, вот этот сезон, период связан,
0: начинается,
1: да?
0: Начинается яблочный сезон, который идет вот, ну, до сентября, иногда до конца сентября. То есть, собственно, здесь это просто как некая примета. Яблочный спас. Это вот когда яблоки начинают...
1: Связь событий, как бы, получается.
0: Связь определенных событий, но это не значит, что любое природное событие, оно получает некое религиозное значение. Просто под религиозное событие подбирается некий его природный эквивалент. То есть вот мы отмечаем крещение Господне, преображение Господне или крещение Господне. Но в это время в природе происходит вот что-то вот подобное.
1: Празднуем Рождество, в это время зима начинается,
0: в это плюс-минус. Зима, да. Празднуем Пасху, там тоже свои события.
1: Весна.
0: Свои события. Но если те праздники, они все-таки по календарю движутся постоянно, то преображение Господне, оно привязано к одной определенной дате. И в этом смысле оно, конечно, понятнее. Вот. Но мы не об яблоках сегодня будем говорить, друзья, мы сегодня будем говорить о той значимости, которую мы получаем в этом событии. Вы обратите внимание, что преображение Господне, далеко не все об этом пишут, произошло, как считается, все-таки в одни или в дни близкие празднику кущей. Это такой иудейский праздник, когда народ иудейский вспоминал свой выход, израильский народ, из Египта.
1: Ставил палатки,
0: и это было напоминанием о их жизни в пустыне. И это все делалось накануне или сразу после празднования Нового года Рош-Хашана, а также праздника Йом-Кипур, Дня Искупления. В общем, для них это были довольно значимые события, такой серьезный период в том, что они праздновали, они вспоминали множество произошедших с ними действий, вот, которые были в древние времена, еще во времена Моисея.
1: Ну ведь потому что от того, что Моисей их вывел, изменилась, в принципе, вся их судьба. Не произойдя этого события, да, они бы, может быть, до сих пор были бы в рабстве, может быть, были уничтожены, в принципе, как народ. Это как мы, например, победу празднуем вот каждое 9 мая. Но, для нас это тоже значимо.
0: Да, но смотрите, в Израиле празднование Пасхи как раз говорило о исходе Израиля из Египта. Празднование Пасхи — это рождение народа израильского, его, ну, как бы новое рождение. А вот Новый год, Рош-Хашана, Кущи — это время в пустыне, это время, когда была дарована Тора народу израильскому. Это время, когда они получали манну, когда они вот формировались под действием закона. То есть там происходило очень много событий, всяких разных событий. Было и отступление их перед горою Синай, а потом возвращение Моисея. В общем, это все было очень насыщенным таким вот событиями, периодом. И они этот период отмечали как раз во время праздника Кущей. Но еще с этим было связано одно такое большое поверье, что если как бы продемонстрировать особую праведность перед Господом, то в этот праздник к вам в гости могут прийти как раз пророки. Моисей, Илия или какие-то другие. Может быть, даже сам Авраам к вам придет.
2: Это поверье еще во времена Христа существовало?
0: И до Христа.
1: И очень напоминает то, что произошло как раз-таки на горе Преображения.
0: Вот вы представьте себе, что Петр, Иоанн, Иаков, вот он время кущи, и вот они пришли. Вот Моисей, вот Илия, и вот сам преображенный Сын Человеческий перед ними. Ну, срочно нужны кущи, скорее. Надо поставить палатки вот эти, или шалаши собрать. Давай мы сделаем кущи тебе, Моисею, и или вы будете вот в них. А мы здесь, ну, как-то уже разберемся. Но для них это был идеальный праздник Кущи. Для них это была идеальная история, которая могла бы только произойти. И, кстати, в праздник Кущи многие как бы евреи и сегодня ждут еще гостей. Гости по-израильски сегодня звучит «Ушпизин». Кстати, есть хороший комедийный фильм на эту тему, можно посмотреть. И, кстати, понять преамбулу этого фильма. Довольно забавный фильм. И гостями иногда нас Бог испытывает и, конечно же, благословляет.
2: Это тот самый фильм, где еврей вынужден был принимать очень неприятного гостя.
0: Двух.
1: Он так и называется, «Ушпизин», да?
0: «Ушпизин», он так и называется, да. Такой начинающий верующий еврей, да, принимает двух своих бывших подельников, друзей, которые вот приходят к нему в гости на кущи. Ну, и с этим связано много забавных событий. Ну, я вам скажу, что это все как бы народные традиции, и Петра, Иоанна, Иакова восхищало это. Вот им казалось, что праздники кущей, вот они исполняются во всей своей полноте. Как раз они здесь, на горе Фавор, по-настоящему празднуют кущи. Но на самом деле все было гораздо больше. Гораздо большее значение имело преображение Господне, как мы его сегодня рассматриваем. Ну и давайте из нескольких пунктов с вами рассмотрим, какое значение имело это событие. Пункт первый. это то, что мы с вами имеем явление божественной славы Христа. Обратите внимание, Христос являет свою божественную славу не в противостоянии врагам, даже не в противостоянии природным силам, хотя мы помним, что Он шел по воде и усмирял бурю, но то Его шествие, да, оно не настолько впечатлило апостолов, как преображение на горе. Христос являет свою славу в общении. Здесь мы с вами можем вспомнить историю, когда Моисей общался с Господом в палатке. У Моисея была его отдельная палатка, где он общался со Христом. Ну, так можно сказать, со Христом, со славою Господнею. То есть можно сказать, что в целом, можно сказать, да, Моисею Христос являлся там. Мы ж никто не видели.
1: То есть на горе у него эта палатка стояла?
0: Его палатка стояла...
1: Или подножие горы?
0: Там же, где был и стан израильского народа, только каждая семья имела свою палатку. Вот, было еще скиния Господня, и была еще палатка, где Моисей встречался с Господом. Его отдельная скиния, если можно так сказать, его общение с Богом, где они с Богом разговаривали. Можно сказать так, что Бог приходил в гости к Моисею. И они с ним вместе общались. То есть Дом Божий — это была скиния, а Дом Моисеев стал местом, где вот как стал теми самыми кущами, где Господь встречался с Моисеем. И вели они вместе как раз беседы, ну, можно так сказать. И после этого, когда Моисей выходил из палатки, лицо его сияло. А народ израильский настолько был впечатлен вот как раз этими общениями Моисея с Господом, что боялись к этой палатке подходить и беспокоить Моисея, потому что он общается с Господом. Вот. И явление славы Христа — это явление в общении, где происходит общение, где присутствует. А сам Господь, куда приходит Моисей и куда приходит Илия. Почему Моисей и Илия? Здесь тоже любопытно. Потому что и тот, и другой представители, Моисей — представитель закона Божьего, а Илия — представитель пророков. И тот, и другой получали от Господа поручение на горе Хариф или Синай, и каждый из них был по-своему особенный. Вот, Илия, он вообще... Тот пророк, который предваряет пришествие Господне, о нем так сказано, особенный пророк. И также, конечно, Моисей — это фигура неординарная, а фигура особенная, которого Бог ставит для того, чтобы избавить народ израильский из египетского рабства. Но их двоих, судя по всему, было достаточно. Не было там Авраама. Авраам был на своем лоне, наверное, я так предполагаю, утешал тех, которые туда попали после своей смерти, как того самого Лазаря, который жил у ворот богача. Да? Так что Авраам там был нужен на небесах, а эти двое пришли поговорить со Христом.
2: Хорошо, но вот вы объяснили, почему именно Илия и Моисей, а почему именно Петр, Иаков и кто там третий был?
1: Иоанн,
2: да, Петр, Иаков и Иоанн.
0: Да, хороший вопрос. Почему не все 12 апостолов? Ведь казалось бы, что для каждого из них это будет особым переживанием. Почему бы не взять всех? Но Христос берет только этих троих. Я думаю, что и многие богословы тоже сходятся, что Господь таким образом выделяет их из всех остальных апостолов, определяя их значение как главенствующих апостолов, как тех, которым дано особое поручение. Петр, можно сказать так, возглавил церковь. В целом он стал верховным апостолом после отшествия Господня, после его вознесения. Иаков — первый из апостолов, который ушел на небеса, и, в общем-то, тоже был очень важной частью церкви. Ну и брат его Иоанн — это самый младший из апостолов. Это тот, который проживет дольше всех и потом напишет книгу Откровения Господнего для того, чтобы мы с вами могли говорить о будущих временах. То есть каждый из них было особенно значимо вот в Плеяде апостольской. Не умаляются все остальные 12, но...
1: Может быть, они не смогли бы еще перенести славы Господней.
0: Может быть. И я вам скажу, что и эти не смогли. Ну и кроме того, мне кажется, что вот эта особенность откровения, она нужна была этим троим для того, чтобы они понимали на себе ответственность, которую они несут, которая им предлагалась. Кому больше дано, с того больше спросится. И Иаков, опять же, мы можем подчеркнуть, первый из апостолов, кто умер смертью, вот страдальческой смертью. Иоанн, это который прожил дольше всех и писал очень важные послания и откровения, и Евангелие. Ну и Петр, который, в общем-то, был примером для церкви во всем. Он же был первым апостолом, который проповедовал язычникам. Он был главной фигурой, которую принимали иудеи, в общем...
1: Когда явился Дух Святой и сошел, да, он говорил эту проповедь.
0: Он первый проповедовал, да. На нем лежала эта большая ответственность. То есть этот образ должен был в нем очень крепко засесть. Но речь не только об образе. В принципе, мы с вами, наверное, можем прочитать, и было бы хорошо открыть это... Евангелие какое-то, ну, например, Матфея, 17 глава, из первого стиха давайте с вами прочтем, о чем там говорится, в общем-то, все это событие.
1: «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет». И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При этом Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илия». Когда он еще говорил, облако светлое осенило их, и глас из облака глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не сказывайте об этом видении, пока Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». Дальше уже идет другая история.
0: Да, ну, в целом, плюс-минус, ученики Господни, они... по-разному немножко описывают это событие, дополняя друг друга, но в целом оно такое и есть, вот как мы с вами прочитали. Казалось бы, сжато очень написано, но в этих нескольких абзацах мы видим глубину, в общем-то, этой истории. Во-первых, лицо его просияло, как солнце. То есть мы с вами видим преображение Христова и лице наше, да, вообще лице человеческое и есть образ человека зачастую, да, и сердце отражает, точнее, лицо отражает то, что в сердце человека. Лицо может, как бы демонстрировать, лицом мы с нашим демонстрируем наши эмоции, наши переживания. Ну, или же, например, усиливаем нашу речь. Наше лице очень важно. Здесь Христос преображается, лице его просияло. То есть, можно так сказать, оно стало совершенным, в нем проявилась божественность его. То есть, в человечности Христа проявилась его божественность. Собственно, так, я не знаю, как это было. Была ли это какая-то лампочка, которая загорелась за головой у Христа? Или же что-то другое? Но что-то в его лице изменилось настолько, что апостолы увидели его в принципе блистающим. То есть не было в нем, можно так выразиться, никакой тьмы, ничего не оттеняло. То есть абсолютный какой-то свет. При всем при этом он оставался тем же, кем он был. Природа божественная в нем себя проявила. И таким образом Христос засвидетельствовал о себе перед учениками, вообще перед миром материальным и перед миром небесным, кто он есть. Он есть и Сын Божий, он есть и Сын Человеческий. И два свидетеля здесь со стороны Ветхого Завета — это Моисей и Илия, которые подтверждают его свидетельство о себе. Они ведь не укоряют его ни в чем, они как раз беседуют с ним. А, и он беседует с ними как равный, как минимум, а даже и больше, потому что они вокруг него. Ну и ученики, как представители Нового Завета, они здесь тоже присутствуют в этой команде, в этой группе, среди этих гостей, вот они там есть. Он их принимает как бы всех у себя. Вот они, его кущи. И он к себе их призывает. Таким образом, для народа израильского возникает некое пояснение. К вам тогда придут вот эти самые древние пророки в ваши кущи, когда там Христос будет, когда там Сын Человеческий Божий будет. Вот вы его туда пустите, пустите его в сердце ваше, если так можно выразиться, в кущи сердца нашего, когда входит Господь, когда там он преображается божественной благодатью, и мы поклоняемся ему прежде всего в сердце своем, тогда и все древнее, все значимое, все связанное с Божьим Словом, оно оживает, оно тоже там присутствует, но, опять же, освященное им. И таким образом, хоть Моисей и Илия и подчеркивают значимость события, он их освещает, а не они его. Он освещает учеников. И в конце все событие освещается гласом небесным, когда Отец говорит: «Сей есть Сын мой возлюбленный, его слушайте». То есть вот оно центрально, вот он гвоздь вбитый в происходящее на этой горе. Мы слышим очень важные слова.
1: А я ошибаюсь, или вот эту же фразу, когда Иисус крестился, тоже слышали, что сошел голубь, и голубь был голос тоже с неба? Где-то написано?
0: Сын мой возлюбленный, да.
1: То есть это уже не первый раз, когда такое,
0: Бог, да? Бог, Отец Небесный, в определенные моменты благословляет или поддерживает своим присутствием, своим гласом, обратите внимание, заявления какие-то Сына Человеческого. Это еще и описано у Иоанна Богослова в Евангелии, когда звучит слово «и прославил, и еще прославлю». То есть вот такие слова звучат с неба. Ну и на Голгофе там тоже мы видим, есть определенное богоявление в землетрясении, в молнии, в тьме. То есть вот Бог себя демонстрирует. Отец Небесный в значимые события себя являет. То есть мы с вами видим, является божественная слава Христа, а второе, мы видим, как исповедуются два его естества, и человеческое, и божественное. И обе в нем, ну, во всей полноте проявляются. В этом, наверное, особое таинство, потому что никто не обладает такой возможностью. Человеческая и божественная природа сливаются во Христе, чтобы мир человеческий и мир божественный нашли вечное в нем соединение. С одной стороны, не слиянно они там находятся, а с другой стороны, и неразделимо. Как говорят апостолы, как это звучит в апостольском символе веры. И для нас это имеет большое значение, потому что Христос и является человеком во всей полноте, а значит, может сострадать, сопереживать нам, полностью иметь с нами общение, всякое общение, разделить его это общение. И с другой стороны, он божественен, а значит, может иметь общение с Отцом. Он идеальный посредник, если можно так выразиться. И когда мы с вами во Христе Иисусе, вот исповедуем себя во Христе, верим во Христа Иисуса, мы благодаря этому самому Его посредничеству, священническому посредничеству, получаем присутствие в Царстве Небесном. И если древние ветхозаветные священники, они не имели в себе этого божественного естества, а они только, как бы это можно сказать, своей одеждой, своими действиями, ритуалом очищения, как бы демонстрировали прообраз на себе Сына Человеческого, Сына Божия. Вот они говорили о совершенстве того, кто входит в божественное присутствие непосредственно. Ну, например, первосвященник, когда один раз в год ходил в скинию для того, чтобы покропить крышку ковчега жертвенной кровью во искупление грехов всего Израиля. И здесь-то как раз Христос, мы видим, что Он вот этот совершенный священник, в котором не просто есть, как бы так сказать, нечто символическое, а в котором есть истинное настоящее, который является настоящим истинным священником, и не только временным, но вечным, который ходатайствует за нас, который доступ имеет всегда к Отцу, праведность которого абсолютно я, и в нем нет никакого греха. Жертва его совершенная, и она во искупление всех грехов человеческих. То есть все это Христос в этом событии преображений подчеркивает.
2: Юрий Анатольевич, мне вот интересно, такое ощущение складывается, что Бог на протяжении истории человечества берет каких-то людей и особенно их чтит. То есть Бог чтит людей. Вот даже тот факт, что из всех живших и умерших людей Иисус на эту гору позвал Моисея и Илью, как будто они были достойны того, чтобы там находиться. И мне вот этот сам факт того, что Бог может чтить человека, кажется удивительным и непонятным.
1: Почему, типа, кого-то чтить, почему? Кого-то не чтить?
2: Во-первых, да, вы знаешь, когда говорят о грехах, например, вот новообращенным в церкви, им рассказывают, что человеческие грехи, вне зависимости от их тяжести, это все равно грехи. И вот как там один человек может слово плохое сказать, это будет грех, а другой там может ударить кого-то, и перед Богом это все грех. То есть как будто мы в своей человеческой плоти все перед Богом уравнены, но при этом кто-то достойнее кого-то, несмотря на то, что было много праведников, правильно? Был пророк Елисей еще, был еще там Ной, было много-много-много разных. Даниил, да, их можно перечислять и перечислять, но все равно на этой горе оказались именно Моисей и Илья, значит, они круче всех. А мне интересно, почему они круче всех?
0: Хороший вопрос. После блока новостей давайте его поднимем.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
0: Что ж, продолжаем наш разговор. В студии Юрий Кривонос, Аля Ануфриева и Даша Ерёмина. А, друзья, говорим мы на тему преображения Господня. И прозвучал вопрос, почему Господь кого-то избирает для того, чтобы открыть ему больше? Мы не знаем. Кстати, гора преображения еще называется горою Фавор. Откуда слово «фаворит» берется?
2: Неужели с этой горы?
0: Конечно. С этой горы. То есть вот они, фавориты, избранные люди, которых Господь взял с собой для того, чтобы показать им что-то особенное, раскрыть им какие-то тайны.
1: Не, фавориты, наверное, слово favorite, любимый. Нет?
0: Может быть.
1: Английский favorite.
0: Но гора Фавор, тем не менее, называется. Может быть, и английское слово фаворит.
1: Тоже может быть от этой горы, да?
0: Может быть от этой горы, да. Вполне возможно. Но, в принципе, этимологию этого слова можно рассмотреть и поподробнее. Но мы вот имеем слово фавор, фаворит, и это все взаимосвязано. То есть там люди были особые, приглашены. И особые они были в том, что находились в этом самом событии. Так-то по себе сами, да, это были обычные люди. Ничем они таким исключительным не выделялись.
2: Да как так? Да не может быть, чтобы они ничем от других не выделялись. Ну это невозможно, чтобы сидеть рядом с Иисусом. Просто, я не знаю, ты уже умер, ты уже на небесах, ладно, ты на земле там что-то хорошее сделал, тебя Господь почтил, но тебя оттуда сверху вызывают и заставляют беседовать с какими-то еще людьми, которых ты не знаешь. То есть ты ходишь вместе с Иисусом.
0: Почему с Иисусом говорили Моисей и Илья?
2: Почему они такие крутые? Как стать таким же крутым?
0: Очень хороший вопрос. У меня один мой друг, ему одно время казалось по молодости, что Бог ему предназначил быть одним из двух свидетелей. Вот эти две маслины в книге Откровения, которые когда-то будут пророчествовать этому миру. И он считал, что да, он один из них.
2: Пророчествовал?
0: Нет, будет пророчествовать. То есть на нем исполнится книга Откровения, когда два вот этих свидетеля будут... Почитайте книгу Откровения, uh-huh. и они будут проповедовать этому миру, а потом зверь их убьет, и тела их будут лежать. В общем, они пострадают, но они будут пророками апокалипсиса. Можно uh-huh. так сказать, два пророка апокалипсиса.
2: И как он стал маслиной?
0: Он переболел немножко этим величием, он просто пастор. Вот. Но один из его тоже друзей подошел к нему. Я слышал, что тебя Бог избрал вот быть этим свидетелем, одним из них. Он говорит, да, я хочу быть вторым. То есть как мне это сделать? Можешь ли ты вот походатайствовать, но, судя по всему, с тобой рядом другого нет, поэтому я вот вторым хочу быть.
2: Надо было собирать команду апостолов 2.0. Есть мстители новые, вот это было бы апостолы, новое поколение.
0: Ты знаешь, просто нужно было быть послушными Христу, пастору в церкви, принимать Евангелие, читать Священное Писание. Мы все в этом смысле особенные. Мы все в этом смысле призванные. Каждому из нас Христос раскрывается, если не так вот явно, как апостолам на горе Фавор, но Он избирает нас. Он приходит к нам, Он стучит в наши сердца, и преображение случается в нашем сердце. Что смысла увидеть нам какое-то чудо удивительное, как фарисеи просили у Христа знамение. Покажи нам знамение. Что бы оно принесло им? Оно бы их изменило. Оно бы что-то им сказало. А для чего им это было необходимо? Но, с другой стороны, гораздо больше, если бы изменилось сердце. Вы помните, когда Христос, например, увидел Закхея, который залез на дерево. Вот что было такого в Закхее? Но Закхей захотел увидеть Христа, настолько сильно захотел увидеть Христа, что залез на дерево. И Христос говорит, мне надо быть у тебя в доме, называет его по имени. И идет к нему домой. Много ли было или мало ли было домов вот там, где жил Закхей?
1: Ну, наверное, на дерево не каждый залазил.
0: Может быть, да. А помните, когда Христос говорит, мало ли было в Израиле прокаженных, но исцеляет пророк Елисей только Неймана. А много ли было или мало ли было вдов в Израиле? Но пророк Илия идет в Сарепту Сидонскую, и там Бог посылает его ко вдове. И Христос говорит такую фразу. «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Вот то, что его восхищало в людях, это вера. И возможно, что откровение, божественное откровение – это реакция на веру человеческую. Может быть, веру в зародыши еще, может быть, веру еще не раскрывшуюся. И ей нужно лишь только вот это явление. И тогда эта вера себя раскроет, как-то себя проявит.
2: И веру можно накачать, как мы мышцы накачиваем?
0: Упражняться в вере можно, конечно.
2: Но это как упражнение в вере?
0: Живи по вере, живи по слову Господню, живи, исполняя Его поручения и твой опыт. Ведь, смотрите, любое физическое упражнение – это некий опыт, да, накопленный, но в наших мышцах. Это опыт, накопленный в наших мышцах, который потом себя проявит в какой-то ситуации. То же самое можно сказать и о духовных упражнениях. Они тоже дают нам опыт, который себя проявляет все более и более в нашем следовании за Христом. Поэтому сложно сказать, почему Христос, Он же не только их избирает, по каким признакам Он их избирает. Но мы видим, что это избрание не прошло просто так. Но при всем при том, все остальные апостолы тоже не умоляются. Кроме одного Иуды, который отказался от привилегий апостольских, который предал Христа, продал Христа. В общем-то, все остальные в Царстве Небесном имеют, ну, если можно выразиться так, одинаковое почтение. Их имена написаны на вратах Небесного города Иерусалима. Всех.
2: А как тогда понять, кто избран? Ну, то есть, есть яркие примеры, великих апостолов там или великих
0: кто там последний кого-то еще в очереди на фавор, да? Вы знаете, любое наше общение в церкви, в воскресное богослужение или даже домашней церкви, это в некотором смысле место преображения, где мы ожидаем Христа, и Он говорит, что Он посреди нас. Вот Он посреди. И мы, наша задача, общаясь друг с другом и общаясь с Ним, со Словом, с Духом Святым, преображаться в Его образ. Вот смотрите, здесь очень хорошо как раз Моисей показывает, когда он выходил, лицо его сияло. Моисей становился таким святым. Нет, Моисей просто нес на себе образ того, с кем он общался.
1: Поэтому он и был в этом преображении.
0: Моисей не становился каким-то исключительно другим человеком в тот момент. Он не становился, ну как бы это сказать, Богом, что ли, да? Он был тем же Моисеем, но образ того, с кем он общался, отпечатывался на Моисея. Ведь мы же с вами даже знаем, согласитесь, есть житейские поговорки, с кем поведешься, от того и наберешься.
1: Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто
0: я
1: ты.
0: Я скажу, кто ты, понимаете? А можно еще и по-другому. Я посмотрю на тебя и скажу, а не это ли твой друг? Почему? Вижу в тебе его черты. Понимаете, когда муж с женой живут вместе очень долго, черты друг друга у них, ну, даже на лицах проявляются. Кто-то сказал, что собаки похожи на своих хозяев иногда.
2: Хозяева похожи на своих собак.
0: Такое тоже бывает. Это когда хозяева бывают немножко хуже своей собаки. Поэтому здесь происходит уравнение некоторое. Но когда мы общаемся с Ним в Духе Святом, со Христом, мы преображаемся в Его образ. Это не происходит, знаете, как-то я пришел и одел маску, как в театре. И вот теперь хожу с маской благочиния. Нет, это именно в общении происходит. Христос на горе преображения говорил с пророками, говорил с учениками. Ну, то есть диалог был. По большей части они слушали. Ведь если мы вспомним, о чем он говорил, они говорили о его исходе, о завершении его миссии. Они говорили о его страданиях, о том, что должно произойти. Ученики были свидетелями этого диалога. Ну, правда, у них глупые мысли всякие рождались. Ничего духовного Петр предложить не мог. А что он мог предложить, да? Ну, как он мог поучаствовать в разговоре? Ну, он говорит, да, давайте мы скинии здесь поставим. Ну,
1: чтобы вы могли нормально беседовать,
0: чтобы
1: да?
0: Чтобы вам было хорошо и нам было хорошо, потому что просто хорошо, вот понимаете? И все. О чем там говорится? Ну, вот хорошо и все. Бывает такое, знаете, когда в семье взрослые ведут какую-то хорошую, добрую беседу, особенно если это за столом, особенно если это такая добрая, теплая атмосфера, дети рядом крутятся, им хорошо.
1: Говорит, можно мы не пойдем сейчас спать и мыться?
0: Да, можно, мы здесь побудем с вами, да, мы здесь покрутимся, мы здесь повертимся, и будет нам замечательно. Но, как один из евангелистов передает это событие, прогремел гром с неба, и страх напал на апостолов. А в другом месте написано, что уснули они, тоже, видать, от того, как им было хорошо. Ну, это в определенном смысле это духовное детство. Но смотрите, за этим страхом, который на них напал, глаз божественный озвучил им их миссию. Апостолам была произнесена их миссия, их поручение. И вот это очень важное событие. Оно, можно сказать, ключевое во всем этом, того, что касается нас с вами. Потому что хорошо нам общаться с Богом. Хорошо нам, допустим, стоя на собрании,
1: переживать Его присутствие.
0: Переживать Его присутствие, петь красивые песни, общаться в любви друг с другом. Это все просто замечательно. Но есть еще что-то. И это что-то, оно очень похоже на то, как Моисей и пророк Илия пережили на горе Синай. Моисей пережил в присутствии Божьем откровение Торы, откровение закона. Бог дал ему 10 заповедей, которые должен был исполнять и Моисей, и народ израильский. Вот они, читайте и что? Исполняйте. И неся эти 10 заповедей, Моисей становился глашатаем этих самых заповедей. Собственно, как и каждый левит в народе израильском. А Илья тоже в определенный период жизни был как раз глашатаем воли божественной, когда Бог говорил ему, что он должен сделать в этом случае.
1: Ну и про него же сказано, что... Сказано, что Сын Человеческий придет в духе и силе Илии.
0: А не Сын Человеческий, а Предтеча.
1: Да, ну Иоанн Креститель.
0: Иоанн Креститель как раз приходит в духе и силе Илии, да. Вот. И апостолам как бы вручается сам Христос. Вот он вам. Его слушайте. То есть не просто вытесанное из камня, да, и даже не написанное на свитках, не просто устное поручение, вот вам живое слово, с вами рядом находящееся, не просто учитель, понимаете, а вот оно, откровение Господнее, с вами присутствующее, вы теперь его видите. Вот, друзья, если бы, знаете, я думаю, у многих на полках стоят Библии, если бы хотя бы раз в год на 19 августа вдруг эти Библии начали сиять, светиться. Наверное, у нас было бы к ним другое отношение. Вот 19 августа приближается, давайте вот Библию положим в лучшее место. Или даже, может быть, она у нас всегда лежала бы в лучшем месте, в отдельной комнате. И когда наступало бы 19 августа, мы собирались туда и смотрели на удивительный свет, исходящий из нее. Вот что-то подобное произошло на горе Фавор. Но, согласитесь, Христос всегда был со всеми учениками. Разве он был другим в другие дни, а не только на горе Фаворе? Он ведь всегда был с ними. Он всегда был с народом израильским в течение всего того пути, который он проходил. Он всегда говорил им слово. Он их наставлял. Его слушайте. Вам хочется смотреть. Вам хочется видеть, вам хочется явления какого-то, а вам нужно слушать. И на это себя нацельте. Апостолы Иоанн, Петр, Иаков должны были эту мысль донести до всех других. Они должны были, вот как Моисей, как Илья, стать теми, которые значимость Христа, как Слово Божие, донесут до всех остальных. И, собственно, это и происходило в церкви впоследствии. Церковь — это церковь Слова Божия, церковь — это церковь учеников, церковь — это та, которой, это те люди, которые преображаются в общении со Христом как со Словом, как с учением. То есть нам сегодня для того, чтобы преобразиться в образ Его, не обязательно пережить некое откровение, особенное откровение.
1: Оно у нас уже есть.
0: У нас есть слово. Читай и назидайся. Что-то подобное переживал Давид, когда читал слова Господни, и 118-й псалом как раз об этом и говорит. То есть вот, у Моисея еще не было Торы, да, вот не было еще. Он только ее писал, он общался с Богом непосредственно, получая вот эти самые заповеди. Как там, 613 заповедей закона. А скиния строилась только. То есть, а у нас есть уже вот оно, все реализованное. То есть мы немножко идем от обратного. Мы идем, преображаясь в тот же образ, мы с вами двигаемся к горе Фавор через то, что вникаем в Писание. Общаемся с Духом Святым, общаемся в церкви. Это тоже очень важные элементы, которым мы должны следовать.
1: Юрий Анатольевич, ну вот есть, вот, например, вы, да, вы в Господе уже там, ну, 18, сколько вам было лет, когда вы пришли к Богу, а ученики, они только там года почти три, может быть, два на тот момент, ну сколько, 2.5, например, ходили со Христом. Можно сказать, вот как вы сказали, духовные младенцы. А вы-то вот сейчас не младенец. Если бы сейчас вы были на месте учеников, как вы думаете, вы бы тоже испугались? Или уже ваш возраст духовный, он такой, что вы бы уже бы спокойно отнеслись бы?
0: Я бы сказал бы, давай, Господи, возьмем кого-то, который бы нам кущи там построил. Да вы знаете, наверное, перепугался бы тоже сам, как и ученики, потому что, ну, человеческая природа есть человеческая природа. И каждый из нас, переживая особую встречу с Богом, ну, наверное, переживает где-то страх, где-то трепет.
2: Ну да, он Моисей, когда с кустом разговаривал, он же тоже перепугался. Хотя ему было 80 лет, по-моему, на тот момент. Или сколько ему было?
0: Да, 80 лет было человеку, у него был, ну, длительный жизненный опыт. Он многое в своей жизни повидал. Он со многими, так сказать, богами бок о бок 40 лет общался с египетскими, да и потом тоже. Ну а здесь он глубоко переживал божественное присутствие. Ведь, понимаете, не только явление природное какое-то, но то внутреннее, глаз, глаголющий с неба, как он может так проговорить, что страх приходит в наши сердца, трепет приходит в наши сердца. Ведь да, когда Бог говорил ко Христу даже, некоторые просто слышали гром. Для них это был гром, и все, ну, прогремело. А для кого-то слово, которое глубоко проговорило в сердце. А преображение Господне для каждого из нас очень важно. Мы в Его образ призваны преображаться. И для этого нам не обязательно на фаворе побыть, потому что и Петр, и Иоанн, и Иаков, они и оступались, и ошибались, и неверные делали умозаключения, особенно Петр, когда говорил со Христом, ну, казалось бы, ты же на фаворе побыл, ты же слышал, о чем они там говорили, чего это ты вдруг советуешь Христу, не делай, Господи, этого с собою. Ну, вот Петр, видите, когда слишком много откровений, сердце человеческое может легко превознестись. Вот мы так устроены, понимаете? А наша немощная человеческая природа, она, вот то, что является значимым, не способна нести, саму значимость не способна нести.
2: Она поэтому сублимирует это все в громы и молнии, мы ждем каких-то там, вот чтобы Господь прям сошел явно, поговорил с нами, и вот тогда-то мы все поймем, вот тогда-то мы станем другими
0: кто-то
2: людьми.
0: Кто-то способен принять откровение, а кто-то и не способен. Все-таки, я думаю, в нашей способности что-то принять от Господа очень многое заключено. Но Дух Божий терпеливо работает с каждым из нас, потому что задача Его, да, принести нам благодать спасительную. Не для того, чтобы мы друг перед другом щеголяли, ну, каким-то небесным светом, нимбом.
1: Мерились, да, нимбами?
0: А для того, чтобы наше преображение в Христа происходило в подобии Его действиям, Его поведению, Его служению, Его любви, Его кротости, Его смирению, Его послушанию, Его долготерпению к нам.
2: Юрий Анатольевич, а почему он запретил им рассказывать об этом случае до того, как он воскреснет?
0: Я, честно говоря, не могу однозначно сказать.
2: У меня есть предположение. Я думаю, что это был праздник кущей, а они бы сошли с горы и, крича, рассказывали бы всем, что они видели Илью и Моисея, и это могло спровоцировать какие-то религиозные беспорядки. Ну, часть людей им бы не поверила, а часть просто «Ура! На этой горе Илья и Моисей!» И все повалили бы туда толпой, да еще и за Иисусом начали бы все ходить, как за тем, кто может вызывать Илью и Моисея.
1: Или, может быть, просто даже бы Христа бы отвлекали от его миссии, которую... То есть цель же Христа была не доказать всем, что вот я преобразился, и чтобы все об этом узнали, а его цель, получается, была до креста дойти, да, и взять на себя грех всего мира. А люди бы начали вот это, ну, покажи нам еще, если ты Сын Божий, ну, и вот это было отвлекало, наверное.
0: Возможно, да, было бы искушение у большой группы людей пойти на гору Фавор и искать там Моисея.
1: Поставить кущи и ждать.
0: Поставить кущи и ждать, да. Что, кстати, нередко происходило, скажем, в истории церкви, когда группы людей поднимались на какую-то гору и ожидали пришествия Христова, которое вот-вот состоится. Вы понимаете, когда и как это произойдет, это тайна. Вот вы увидели, пусть это останется с вами. Потом, когда Христос уже воскрес, для них раскрылась эта возможность как бы использовать это как свидетельство. Они дополнили все это. Они все втроем сказали, да, так было, вот
1: но,
0: так было.
1: Но тем более Моисей и Илия говорили с Христом о кончине, ну, об исходе его, да, кончине. Вот когда он завершит эту миссию. Поэтому он говорит, вот когда я завершу, тогда уже и рассказывайте, тогда когда мы... я воскресну. Вот
0: с этим... А до этого слушайте, да. слушайте.
2: Мне интересно, Юрий Анатольевич, что ты в самом начале эфира сказали, что... как сказать, слава Иисуса Христа, она заключается в общении с другими людьми. То есть он общался, и в этом раскрывалось вот это его величие. А Бог Ветхого Завета, он очень громкий в плане, что он именно сражается с врагами, посылает армии. То есть его слава, она гремит очень ощутимо. И это видно, насколько... фокус смещается. То есть вот даже насчет того, что он запрещает им говорить, оставляет вот этот случай между ними. То есть это уже не для всех общение со Христом, это слава для конкретных людей, она закрыта в пределах, ну вот, отдельных личностных взаимоотношений. То есть вы сами сказали, что не в победе над врагами он уже проявляется. И так и осталось, почему сейчас мы не видим вот таких вот громких событий, которые сразу бы показали, что Бог велик.
0: Да, если мы посмотрим Ветхий Завет, то и там их было не так уж и много. Да, Бог избавлял от врагов. Но происходило это нередко, знаете, вот раз в десятилетия какие-то, когда это было во времена судей или даже царств, или в другие периоды. Но очень часто народ израильский попадал просто в плен, потому что отступали от Слова Божьего, переставали иметь общение со Словом Божьим. Вам дано Слово, вам дан закон, вам дано откровение. Прибудьте в нем, да, прибудьте в общении, если можно так выразиться, с Богом, который с вами, вот храм Его. Не общайтесь с идолами. А они все равно это делали, и поэтому теряли это общение. И, скажем так, яркие все эти божественные проявления, чаще всего это когда народ израильский был избавлен или был избавляем.
2: Даже, головня из огня?
0: Как головня из огня. Даже помните, когда огонь сошел во времена пророка Илии на жертвенник для того, чтобы народ израильский удостоверился, что Иегова есть Господь, Яхва есть Господь. Вот.
2: То есть это крайности, до которых лучше не доходить?
0: И сегодня Бог может избавлять
1: сегодня
0: ярко
1: многие
0: и
1: люди,
0: громко.
1: Сегодня многие люди просто Божьи чудеса порой говорят, это, наверное, совпадение было. Вот у них происходит чудо какое-то в жизни, и не все даже могут уразуметь, что это реально чудо, а просто называют это совпадением, к примеру. Как в том анекдоте с парковкой. Спасибо Бог, я уже сам нашел, да, место парковочное.
0: Красота невесты царя изнутри ее. А вот божественное преображение, оно внутрь сердца человеческого направлено, чтобы оттуда сила божественная начала происходить. Прежде всего, конечно же, в вере. В вере нашей и в следовании за Господом. И так всегда с церковью было. Вот Дух Божий, Дух Святой сходит на нас, наполняет наши сердца. И вот это божественное проявление, и есть богоявление в нас в той или иной мере, по дару Господню, как каждому Бог уделил. И в целом это и являет мощное действие Божьей жизни в нас. Но пусть оно таким всегда и будет.
1: Хочется.
0: Пусть оно будет.
2: Да.
0: Что ж. Всем благословений, всем спасибо, друзья.
2: Спасибо за поддержку в этом месяце и спасибо за то, что были сегодня с нами. Присоединяйтесь к нам завтра, послезавтра и когда мы там еще будем проводить эфиры. Всем пока!
1: Да, скачивайте наше приложение, рассказывайте друзьям, мы вас любим.
4: Вы слушаете Радио Пилигрим.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

Христианские притчи. Ненужная суета. Жил однажды человек, одинокий и несчастный. И взмолился он: «Господи, пошли мне прекрасную женщину, я очень одинок, мне нужен друг».

0: рассмеялся. «А почему не крест?» Человек рассердился. «Крест? Мне что, жизнь надоела? Я хочу только красивую женщину». Что ж, он получил красивую женщину, но вскоре стал еще несчастнее, чем раньше, и эта женщина стала болью в сердце и камнем на шее. Он снова взмолился. «Господи, пошли мне меч!» Он собирался убить женщину и освободиться от нее. Мечтал вернуть доброе старое время. И снова Бог засмеялся. «А почему не крест? Не послать ли уж тебе крест?» Человек разгневался. «А ты не думаешь, что эта женщина хуже любого креста? Пошли мне меч!» Появился меч. Человек попытался убить женщину, но был схвачен и приговорен к распятию. И на кресте, молясь Богу, он громко смеялся. «Прости меня, Господи! Я не слушал тебя, а ведь ты спрашивал, не послать ли мне крест с самого начала. Если б я послушался, я избавился бы от всей этой ненужной суеты».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

Господь, благодарим Тебя за кровь Твою святую, за силу, омывающую нас. Ты творишь в каждом из нас свою работу, Господи. Ты сделал нас своими. Мы больше не чужие к Тебе, Бог, но кровь Христа, она сделала нас своими для Тебя, Господь.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 20 августа. Стремитесь к духовной зрелости. Мы смотрим не на видимое, а на невидимое, так как видимое временно, приходящее, а невидимое нетленно и вечно. Второе послание Коринфянам 4:18. Расширенный перевод Библии. Несмотря на то, что Павел проходил через множество серьезных испытаний, он никогда не опускал руки, потому что смотрел не на видимое, а на невидимое. Мы должны следовать его примеру. Вместо того, чтобы смотреть на внешние обстоятельства, мы должны наблюдать за тем, что делает Святой Дух. Он поможет нам сконцентрироваться на Божьих ответах, а не на своих проблемах. Когда два человека читают Писание, то человек, невозрожденный духовно, или тот, кто недавно принял Христа, поймет все не так, как духовно зрелый христианин. Возьмем, к примеру, третье послание Иоанна 2. «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». Духовные младенцы, которые все еще следуют плотским желаниям, могут воодушевиться, увидев в этом обещании материального благословения и здоровья. Это все, что они способны увидеть в этом стихе. Они думают: «О, слава Богу! Он хочет, чтобы мы были богатыми и здоровыми». Однако духовно зрелые верующие, восприимчивые к святой Божьей воле, обратят внимание и на следующую часть стиха: «Как преуспевает душа твоя». Они поймут смысл этих слов так: Бог даст им преуспевание и здоровье в соответствии с тем, в каком состоянии находится их душа. Молитесь о том, чтобы слышать то, что на самом деле говорит Бог, и чтобы вы быстрее росли и развивались духовно. Божье слово на сегодня. Просите Бога помочь вам понять истинный смысл сказанного в Его слове. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам!
2: Вы слушаете радио Пилигрим.
3: Друзья, благословений вам! С вами радио Пилигрим.

Огромное спасибо за просмотр, друзья. Надеемся, вам понравилось. Огромное вдохновение для нас читать ваши комментарии, смотреть за тем, как развивается наш канал. Друзья, пожалуйста, поддержите также наш проект материально, потому что снимать видео подобного качества – это огромные средства. Давайте вместе будем воплощать нашу общую мечту – выкладывать еженедельно новые мьюзик-видео, выводя христианскую музыку на новый уровень. Подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями. До новых встреч на Upstream Music.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: вечные хиты.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер, сегодня 20 августа, и тема сегодня «Не заботьтесь ни о чем». Вы скажете, разве можно ни о чем не заботиться? Это определенно возможно. Это должно быть возможно, потому что Иисус заповедал в Евангелии от Матфея, 6 главе, 31 стихе Он сказал, «Не заботьтесь о завтрашнем дне». Заботиться — греческое слово «меримнао». Особенное слово, которое описывает человека, обеспокоенного насущными потребностями. Возможно, оплата аренды, покупка еды, оплата счетов за электроэнергию, меримнао, беспокоиться, говорит о волнении и беспокойстве по поводу удовлетворения насущных потребностей. Позвольте сказать, Иисус знает, что вам нужно оплатить счет за электроэнергию. Господь знает, что на вашем столе должна быть еда, и беспокойство не решит проблему. Вы знаете, что Бог был верен в прошлом, и, возможно, вам нужно похудеть, что говорит о том, что на вашем столе было достаточно еды, когда было трудно. И Бог верен сегодня, и Он будет верен в будущем. Иисус говорит, не волнуйся об этом, не забудьте о завтрашнем дне. Не переживай о том, как ты будешь восполнять свои материальные нужды, потому что Бог позаботится о тебе. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

0: Если вы пользуетесь социальной сетью ВКонтакте, театральное служение церкви Вифания приглашает вас посетить нашу страницу, где вы сможете посмотреть видеозаписи наших постановок, интервью, узнать последние новости.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

Там чудный мир, там дивный свет, там все ликует и поет. И там давно уж много лет любовь всех утомленных ждет. Тот чудный мир теперь во мне, он часть меня, я часть его. Он каждый день меня ведет к престолу Бога.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Первый в истории официальный форум, посвященный взаимоотношениям христианства и конфуцианства, состоялся 4-5 августа в Сеуле, сообщает Vatican News. Представители Ватикана, корейские католические епископы и конфуцианские ученые собрались в католическом университете Соган, чтобы обсудить точки соприкосновения двух религий. Форум, организованный Ватиканской дикастерией по межрелигиозному диалогу совместно с Корейской конфуцианской академией Сонгюгван, Корейским католическим епископатом и университетом Соган, был посвящен теме «Вклад христианства и конфуцианства в идеальное общество, новое небо, новая земля и Датун – великое единство». Открывая встречу, префект дикастерии по межрелигиозному диалогу кардинал Джордж Джейкоб Кувакат подчеркнул, что хотя христианский образ нового неба и новой земли и конфуцианский идеал Датун сформировались в разных религиозных, философских и культурных контекстах, оба они выражают одно из глубочайших стремлений человечества – мирное и солидарное общество. Летом этого года 9 пасторов объединения церквей «Краеугольный камень» совершили 7-дневную миссионерскую экспедицию по отдаленным поселениям Ханты-Мансийского автономного округа, преодолев по рекам 600 километров от Сургута до поселка Приобье. За время поездки миссионеры посетили 10 населенных пунктов и раздали местным жителям 1800 молитвослов. В состав межрегиональной команды вошли 5 представителей Сургута, а также миссионеры из Яшкина, Междуреченска и Юрги. Движением водного судна управлял капитан из Сыктывкара. Общая протяженность маршрута с учетом дороги до места старта и после завершения сплава составила 4200 километров. В рамках программы «От дома к дому» экспедиция охватила 10 селений, включая Высокий мыс, Лямина, Сытомина, Селиярово, Кирпичный, Кедровый, Урманный, Красноленинский, Крым-Кары и Малый Атлым. В 6 из них пасторам удалось посетить каждый дом, охватив около 1600 семей. Миссионеры рассказывали благую весть, отвечали на вопросы о вере и оказывали духовную поддержку. Парламент Индии временно отложил рассмотрение поправок к закону об иностранных пожертвованиях, которые могут серьезно повлиять на работу христианских организаций и других общественных объединений, получающих финансирование из-за рубежа. Нижняя палата индийского парламента Лок Сабха передала законопроект о внесении изменений в закон о регулировании иностранных взносов на рассмотрение совместного парламентского комитета. Это означает, что в ходе нынешней летней сессии парламент больше не будет принимать по нему решений. Ожидается, что комитет представит свой доклад в первую неделю зимней сессии парламента, которая, вероятно, пройдет в декабре. Для христианских организаций такая пауза стала временным облегчением. Многие из них годами используют иностранные пожертвования для работы школ, больниц и медицинских центров, организации помощи бедным, продовольственных программ, СМИ и других благотворительных проектов. Правительство Великобритании рассматривает реформу, которая может представить некоторым парам, живущим вместе без брака, дополнительные права на имущество и финансовую поддержку после расставания. Христианские организации и аналитики предупреждают, что такие изменения могут ослабить значение брака, снизить число заключаемых браков и повлиять на рождаемость. Согласно предлагаемым правилам, пары, которые непрерывно живут вместе не менее 3 лет или имеют общего ребенка, могут автоматически получить определенные финансовые и имущественные права. Для этого им не придется вступать в брак или отдельно соглашаться на такой правовой режим. Правительство объясняет реформу стремлением обеспечить финансовую защиту более уязвимого партнера после разрыва отношений. Сейчас подобные обязательства в основном существуют в рамках брака или процедуры развода. Администрация президента США Дональда Трампа направит почти 2 миллиарда долларов религиозным общественным организациям, которые оказывают медицинскую и гуманитарную помощь в разных странах мира. Это крупнейшее за более чем 20 лет финансирование такого рода со стороны правительства США. О выделении средств Государственный департамент США объявил в августе. Среди главных получателей названы христианские гуманитарные организации World Vision, Compassion International и Samaritan Purse. Деньги предназначены прежде всего для работы больниц и клиник, медицинской помощи населению и реагирования на стихийные бедствия, сообщает The Christian Post. Финансирование стало частью новой американской стратегии в сфере глобального здравоохранения «Америка».

First Global Health Strategy. По плану правительства около 1,4 миллиардов долларов будет направлено на поддержку больниц, клиник и медицинских центров, которыми управляют религиозные и общественные организации более чем в 20 странах. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.
1: Произнесу вслух имя Иисуса. Над каждым

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: 12 букв, первое «Н», порода собак.
1: Ньюфаундленд.
0: Точно, подходит.
1: Знаешь, Гарик, в моей жизни чего-то не хватает. Я не знаю, чего именно. У меня вроде все есть, но, понимаешь, чего-то важного не хватает.
0: Хм. А вот 5 букв, первое «И», спаситель мира.
1: Иисус.
0: Точно, подходит, спасибо.
1: Так вот, иногда мне ужасно одиноко. Мне хочется поговорить с кем-то, кто знает ответы на вопросы, которые меня тревожат.
0: 7 букв, первое «М», а последнее «А» — обращение к Богу.
1: Ну, это же молитва. Все-таки я не знаю, может быть, есть какое-то место, куда можно пойти?
0: Ну, вот это не знаешь, собрание верующих, первое «Ц».
1: А, ну, Гарик, это же просто церковь.
0: А, да.
1: Почему у нас нет какого-нибудь руководства о том, как правильно жить? Где истина?
0: Божье слово, первое «Б».
1: Библия. Ну, давай думай сам уже, уж как не стыдно.
2: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 21. О царях Лациума, из которых первый Эней и двенадцатый Авентин причислены к богам. После Энея, который был признан богом, Лациум имел 11 царей, из которых ни один не был сделан богом. Но затем Авентин, бывший после Энея 12-м царем, когда был убит на войне и похоронен на той горе, которая и в настоящее время называется его именем, был причислен к таким богам, каких они себе делали. Другие, впрочем, не хотели говорить, что он был убит в сражении, и утверждали, что он попросту исчез, да и что гора получала свое название не от его имени, а от прилета птиц, Ex Adventu Avium. После него в Лациуме никого уже не делали богом, кроме Ромула, основателя Рима. Между тем и другим было, однако же, два царя, из которых первым был, выражаясь словами Вергилия, Прока, народа троянского слава. Так как в его время уже некоторым образом начинались роды, произведшие на свет Рим, то величайшее из всех царств, Ассирийское, окончило свое весьма продолжительное существование. Оно перешло к медианам, просуществовав почти 1305 лет, если причислить сюда и время Бела, который был отцом Нина и первым царем тогда еще небольшого Ассирийского царства. Прока царствовал раньше Амулия. Этот Амулий посвятил в Весталке дочь своего брата Нумитора Рею, мать Ромула, иначе называвшуюся Илией. Утверждают, будто она своих близнецов зачала от Марса. Этим хотят скрасить или извинить ее падение. И добавляют в доказательство, что...

выброшенных детей кормила волчица. Этот род зверей они считают принадлежащим Марсу, так что волчица потому де и дала мальчикам свои сосцы, что признала в них детей своего господина Марса. Есть, впрочем, и такие, которые говорят, что когда дети лежали выброшенные и плакали, их сперва подобрала какая-то публичная женщина и дала им свою грудь, а публичных женщин называли они волчицами. Отсюда и публичные дома в настоящее время называются лупанариями. А затем принесла их к пастуху Фавстулу, жена которого Акка их воспитала. Хотя что удивительного в том, если Бог для обличения царя, с такой жестокостью приказавшего бросить их в воду, захотел послать млекопитающего зверя на помощь к этим чудесно спасенным от воды детям, которые должны были основать столь великий город. После Амулия Лациумское царство наследовал брат его, дед Ромула Нумитор. В первый год царствования Нумитора основан был Рим, поэтому он царствовал одновременно со своим внуком, то есть Ромулом. Глава 22. О том, что Рим основан был в то время, когда Ассирийское царство прекратилось и когда в Иудее царствовал Иезекия. Скажу кратко. Рим возник как второй Вавилон, как бы дочь первого Вавилона, посредством которой Богу угодно было покорить весь мир и умиротворить его надолго и повсюду, соединив его в общество под одной государственной властью и законами. Ибо народы в это время были уже сильны и храбры, и племена искусны в военном деле. Они уступали нелегко, и победа над ними сопряжена была с великими опасностями, немалыми опустошениями с той и другой стороны, и страшными трудностями. А когда Ассирийское царство покорило почти всю Азию, то хотя это совершилось и путем завоевания, могло быть достигнуто не слишком жестокими и трудными войнами, потому что племена были еще не искусны в сопротивлении, не так многочисленны и велики. Хотя после известного великого и всемирного потопа, от которого в ковчеге Ноевом спаслось только 8 человек, прошло немногим более 1000 лет, но Нин покорил всю Азию за исключением Индии. Рим же не так скоро и не так легко управился с теми народностями Востока и Запада, которые мы видим подвластными теперь Римской империи, потому что, возрастая постепенно, он всюду, куда ни расширялся, встречал их сильными и воинственными. Итак, в то время, когда был построен Рим, народ израильский жил в обетованной земле 718 лет. Из них 27 лет принадлежат времени Иисуса Навина, следующие 329 лет – периоду судей, а с того времени, как начали править цари, прошло 362 года. И в то время в Иудее был царь, и имя его было Ахаз, или, как полагают другие, преемник его Езекия, о котором известно, что этот прекраснейший и благочестивейший царь царствовал во время Ромула. В той же части еврейского народа, которая называлась Израилем, начинал царствовать тогда Осия. Глава 23. О Севилле Эритрейской, которая в числе других Севил считается задавшую многие совершенно ясные предсказания о Христе. В то же самое время, как полагают некоторые, давала свои предсказания эритрейская Севилла. По свидетельству Варрона, Севилл было много, а не одна. Но эритрейская Севилла написала нечто, ясно касающееся Христа, что прежде читали и мы на латинском языке, изложенном в плохих латинских стихах, каким-то, как впоследствии мы узнали, неискусным переводчиком. Ибо Флакциан, муж знаменитейший, бывший даже проконсулом, человек весьма красноречивый и многомудрый, когда мы разговаривали с ним о Христе, показал нам греческий кодекс, говоря, что это предсказание эритрейской Севиллы,
и указал в нем одно такое место, в котором начальные буквы стихов расположены в таком порядке, что из них составляется фраза «Иисус Христос, Сын Божий Спаситель». Эти стихи, начальные буквы которых имеют такой, как мы сказали, смысл, содержат в себе, как переводит их некто латинскими, «звуки судной трубы раздадутся, и лик земли потом покроется. Вот грядет с неба царь, и навеки его будет царствие, в коем, в плоти явившись, судить будет мир этот горестный. В этот час лицезреть будут Бога, неправедный с праведным, в окружении святых, ибо века конец уж приблизился. И на суд его души предстанут, вновь плотью своею облегшися. Ибо мир не возделан лежит, он порос густо тернием. Все мужи побросают кумиры, богатство свое ненаглядное. И огонь, пожирая нещадное и земли, и воды, и к полюсу, приближаясь, врата уничтожит аидовы мрачные. Всякой плоти святых свет яснейший в то время откроется, а преступников будет сжигать пламя лютое вечное, открывая деяния тайные, ибо будут тогда сокровенные говорить, так Бог свету откроет изгибы сердечные. По земле всей тогда плач и скрежет зубовный послышится, и померкнет сияние солнца, уменьшится звезд всех мерцание. Небо в свиток совьется, луна станет мрачно-кровавую, и опустятся горы высокие, низкие долы поднимутся, и в делах человеческих сразу все малым окажется, и вершины, и пропасти бездн, все с полями тогда уравняется. Так погибнет земля, прекратится навеки бег времени, иссушатся огнем и моря, и ключи, и источники. Прозвучит в этот миг трубный звук, столь печально возвышенный, чтобы оплакать злодейство и бедные судьбы несчастнейших. И земля, в прах рассеяв, явит хаос ада бездонного. Все цари, что когда-то царили, предстанут пред Господом. С неба огненный хлынет поток, дождь сернистый, пылающий. В этих латинских стихах, как бы точно они ни передавали греческий текст, там, где в греческом варианте поставлена буква «Y», нельзя было сохранить тот смысл, какой выходит, если соединить буквы, стоящие в начале каждого стиха. Потому что нельзя было подыскать латинских слов, которые бы начинались с этой буквы и соответствовали смыслу фразы. Таких стихов три – 5, 18 и 19. Но если, соединяя буквы, стоящие в начале всех стихов, мы этих трех стихов читать не будем, а вместо них будем помнить «Y», которая именно в этих местах стоит, то получится пять слов «Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель». Но это если будем читать по-гречески, а не по-латыни. Всех стихов 27. Это число составляет полный тройной квадрат, ибо 3, умноженное на 3, дают 9, а само 9, взятое трижды, подобно тому, как если бы плоской фигуре мы давали высоту, 27. Если первые буквы этих греческих слов, которые означают «Иисус Христос, Сын Божий Спаситель», соединить вместе, то получится слово «ихтис» — «рыба». Под именем рыбы таинственно разумеется Христос, потому что в бездне настоящей смертности, как бы в глубине вод, он мог оставаться живым, то есть безгрешным. Это Севилла, эритрейская ли она, или, как думают некоторые, скорее кумейская, во всех своих стихах, из которых мы привели только маленькую частичку, не высказывает ничего такого, что относилось бы к культу ложных или измышленных богов, и что, напротив, не говорила бы против них и их почитателей. Так что и сама она, по-видимому, относилась к числу тех, которые принадлежат граду Божию. Приводит и Лактанций в своем сочинении некоторые предсказания Севиллы, не указывая, впрочем, какой именно.
но то, что он приводит порознь, я счел лучшим изложить вместе, так как приводимое им во многих местах и в кратких выражениях представляет собою одну пространную речь. «Он предаст себя потом, — говорит она, — в беззаконные руки неверных. Оскверненными руками они дадут пощечины Богу и оплюют его ядовитыми извержениями нечистых уст. Он смиренно обнажит святой хребет для ударов, и, терпя пощечины, он будет молчать, дабы никто не знал, какое он слово и откуда пришел, чтобы говорить царству мертвых. И увенчается он терновым венцом. В пищу дадут ему желчь, а для питья поднесут ацет, такую негостеприимную трапезу определят ему. Неразумная, ты сама не познала своего Бога, посмеявшегося над умами смертных, но увенчала его терниями и примешала в питье желчь. Завеса же храма раздерется, и среди дня в течение 3 часов будет темная ночь. Он умрет смертью, 3 дня предаваясь сну, и тогда, выйдя из ада на свет, явится первым началом воскресения для возвращенных». Эти севиллины свидетельства Лактанций приводил отрывочно в разных местах своего сочинения, по мере того, как того требовал, как ему казалось, порядок его речи. Мы же со своей стороны, не прерывая их никакими вставками, а излагая в виде одной связной речи, позаботились только разделить их на параграфы, если, впрочем, последующие писатели посчитают нужным удержать их. По другим сведениям, эритрейская Севилла жила не во время Ромула, а во время Троянской войны.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Благоговение и почитание. Библия ясно говорит, что в каждом верующем должен быть страх Господень. Истинный Божий страх включает благоговение и почитание, но выходит далеко за рамки этих двух понятий. Давид говорит нам: «Нечестие беззаконного говорит в сердце моем, нет страха Божия пред глазами его». Псалом 35. Давид говорит: «Когда я вижу кого-нибудь, делающего злое, мое сердце говорит мне, что в этом человеке нет страха Божия. Он не принимает правды о грехе, а также отвергает Божий призыв к святости». Действительность такова, что Божий страх дает нам силу для побед в злое время. Как нам приобрести этот страх? Иеремия отвечает пророческим словом от Господа: «И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни, ко благу своему и благу детей своих после них. И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им. И страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступили от меня». Иеремия, 32 глава. Это удивительное обетование от Господа. Он обещает, что даст нам святой страх. Бог не наполняет наши сердца страхом Божьим каким-то сверхъестественным образом, но вселяет его в нас через свое слово. Значит ли это, что Божий страх вселится в нас, когда мы просто читаем Библию? Вовсе нет. Он приходит, когда мы сознательно решаем повиноваться каждому слову, прочитанному в Его Слове. Писание подтверждает это. Мы читаем, как Божий страх наполнил Ездру. Ездра, 7 глава. «Потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучить закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде». Страх Божий – это понятие не только Ветхого Завета. О нем говорится и в Новом Завете. Ветхий Завет говорит нам: «Бойся Господа и удаляйся от зла». Притчи 3 глава. Новый Завет также провозглашает: «Нет страха Божия пред глазами их». Римлянам 3 глава. Павел добавляет: «Очистим себя от всякой скверны, плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». Второе послание к Коринфянам, 7 глава.
2: Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
3: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Да будет Твоя воля, Господь, в моей жизни. Ее я принимаю, и сердце смиряю.

Внимание! Пассажиры, взявшие билеты на рейс номер 2005. Ваш рейс задерживается. Просим вас пройти в зал ожидания. Авиакомпания приносит свои извинения за доставленные неудобства. Вашим услугам.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Первый в истории официальный форум, посвященный взаимоотношениям христианства и конфуцианства, состоялся 4-5 августа в Сеуле, сообщает Vatican News. Представители Ватикана, корейские католические епископы и конфуцианские ученые собрались в католическом университете Соган, чтобы обсудить точки соприкосновения.

контекстах, оба они выражают одно из глубочайших стремлений человечества – мирное и солидарное общество. Летом этого года 9 пасторов объединения церквей «Краеугольный камень» совершили 7-дневную миссионерскую экспедицию по отдаленным поселениям Ханты-Мансийского автономного округа, преодолев по рекам 600 километров от Сургута до поселка Приобье. За время поездки миссионеры посетили 10 населенных пунктов и раздали местным жителям 1800 молитвослов. В состав межрегиональной команды вошли 5 представителей Сургута, а также миссионеры из Яшкина, Междуреченска и Юрги. Движением водного судна управлял капитан из Сыктывкара. Общая протяженность маршрута с учетом дороги до места старта и после завершения сплава составила 4200 километров. В рамках программы «От дома к дому» экспедиция охватила 10 селений, включая Высокий мыс, Лямина, Сытомина, Селиярово, Кирпичный, Кедровый, Урманный, Красноленинский, Крым-Кары и Малый Атлым. В 6 из них пасторам удалось посетить каждый дом, охватив около 1600 семей. Миссионеры рассказывали благую весть, отвечали на вопросы о вере и оказывали духовную поддержку. Парламент Индии временно отложил рассмотрение поправок к закону об иностранных пожертвованиях, которые могут серьезно повлиять на работу христианских организаций и других общественных объединений, получающих финансирование из-за рубежа. Нижняя палата индийского парламента Лок-Сабха передала законопроект о внесении изменений в закон о регулировании иностранных взносов на рассмотрение совместного парламентского комитета. Это означает, что в ходе нынешней летней сессии парламент больше не будет принимать по нему решений. Ожидается, что комитет представит свой доклад в первую неделю зимней сессии парламента, которая, вероятно, пройдет в декабре. Для христианских организаций такая пауза стала временным облегчением. Многие из них годами используют иностранные пожертвования для работы школ, больниц и медицинских центров, организации помощи бедным, продовольственных программ, СМИ и других благотворительных проектов. Правительство Великобритании рассматривает реформу, которая может представить некоторым парам, живущим вместе без брака, дополнительные права на имущество и финансовую поддержку после расставания. Христианские организации и аналитики предупреждают, что такие изменения могут ослабить значение брака, снизить число заключаемых браков и повлиять на рождаемость. Согласно предлагаемым правилам, пары, которые непрерывно живут вместе не менее 3 лет или имеют общего ребенка, могут автоматически получить определенные финансовые и имущественные права. Для этого им не придется вступать в брак или отдельно соглашаться на такой правовой режим. Правительство объясняет реформу стремлением обеспечить финансовую защиту более уязвимого партнера после разрыва отношений. Сейчас подобные обязательства в основном существуют в рамках брака или процедуры развода. Администрация президента США Дональда Трампа направит почти 2 миллиарда долларов религиозным общественным организациям, которые оказывают медицинскую и гуманитарную помощь в разных странах мира. Это крупнейшее за более чем 20 лет финансирование такого рода со стороны правительства США. О выделении средств Государственный департамент США объявил в августе. Среди главных получателей названы христианские гуманитарные организации World Vision, Compassion International и Samaritan Purse. Деньги предназначены прежде всего для работы больниц и клиник, медицинской помощи населению и реагирования на стихийные бедствия, сообщает The Christian Post. Финансирование стало частью новой американской стратегии в сфере глобального здравоохранения American First Global Health Strategy. По плану правительства около 1,4 миллиардов долларов будет направлено на поддержку больниц, клиник и медицинских центров, которыми управляют религиозные и общественные организации более чем в 20 странах. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 50. Начальнику хора. Псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Версавии. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего.

0: моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость. Окропи меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенные. Отврати лицо твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица твоего, и духа твоего святого не отними от меня». «Возврати мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасения моего, и язык мой восхвалит правду Твою. Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою. Ибо жертвы Ты не желаешь, я дал бы ее. К всесожжению не благоволишь. Жертва Богу – дух сокрушенный». Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. Облагодетельствуй по благоволению твоему, Сион. Воздвигни стены Иерусалима. Тогда благоугодны будут тебе жертвы правды, возношения и всесожжения. Тогда возложат на алтарь твой тельцов. Послание апостола Павла к Филимону. Глава 1. Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат Филимону, возлюбленному и сотруднику нашему, и Апфии, сестре, возлюбленной, и Архипу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви, благодать вам и мир от Господа нашего Отца и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих, слыша о твоей любви и вере, которую имеешь к Господу Иисусу и ко всем святым, дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе. Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобою, брат, успокоены сердца святых». «Посему, имея великое во Христе дерзновение, приказывать тебе, что должно, по любви лучше прошу, не иной кто, как я, Павел, старец, а теперь и узник Иисуса Христа. Прошу тебя о сыне моем, Анисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его. Ты же прими его, как мое сердце». «Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование, но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно, ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда, не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем больше тебе и по плоти, и в Господе». «Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его, как меня. Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне. Я, Павел, написал моей рукою, я заплачу, не говорю тебе о том, что ты и самим собою мне должен. Так, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе, успокой мое сердце в Господе. Надеясь на послушание твое, я написал к тебе, зная, что ты сделаешь и более, нежели говорю». «А вместе приготовь для меня и помещение, ибо я надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам. Приветствую тебя и Эпафрас, узник вместе со мною ради Христа Иисуса, Марк, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим. Аминь».
1: Вы слушаете «План Победы».
0: Глава 53. Кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня? Ибо он взошел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему». Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уст и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых. За преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет». Посему я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. Глава 54. Возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа, говорит Господь. Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих, не стесняйся, пусти длинные верви твои и утверди колья твои, ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами и населит опустошенные города». «Не бойся, ибо не будешь постыжена, не смущайся, ибо не будешь в поругании. Ты забудешь посрамление юности твоей, и не будешь более вспоминать о бесславии вдовства твоего. Ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Саваоф, имя его, и Искупитель твой, Святой Израилев, Богом всей земли назовется он». Ибо как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает тебя Господь, и как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог твой. На малое время я оставил тебя, но с великою милостью восприму тебя. В жару гнева я сокрыл от тебя лицо мое на время, но вечную милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой Господь. Ибо это для меня, как воды Ноя, как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя». Горы сдвинутся и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. Бедная, бросаемая бурею, безутешная, вот я положу камни твои на рубине и сделаю основание твое из сапфиров, и сделаю окна твои из рубинов, и ворота твои из жемчужин, и всю ограду твою из драгоценных камней». И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих. Ты утвердишься правдою, будешь далека от угнетения, ибо тебе бояться нечего, и от ужаса, ибо он не приблизится к тебе. Вот будут вооружаться против тебя, но не от меня. Кто бы ни вооружился против тебя, падет. Вот, я сотворил кузнеца, который раздувает угли в огне и производит орудия для своего дела, и я творю губителя для истребления. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно, и всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от меня, говорит Господь.

0: оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке. Радио Пилигрим. Пилигрим.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».
1: Долетел до звезд, но крылья опалил. Я так хотел ярко сиять, но не хватало сил. И ко мне, не слетая, снова небо попросил.

0: Анжела, не поверишь! Анжела, где ты? Анжела!
1: Явился, не запылился. Ужин уже час как готов. Мой руки быстрее.
0: Да погоди ты с ужином, я нашел ее! Наконец-то я нашел ее!
1: Кого ее-то? А, дай-ка угадаю. Очередную церковь.
0: Да, но это не просто церковь, это та самая.
1: Ну проходи же наконец в комнату, за ужином расскажешь.
2: Нет, я не могу ждать, ты должна это услышать сейчас, немедленно. Это та самая, единственная, истинная церковь.
3: Гарик, ты говоришь это всякий раз, когда находишь новую церковь.
2: Знаю, но на этот раз это точно она.
1: Гарик, ну с чего ты вбил себе в голову, что это единственная, истинная церковь?
2: Ну, они так сами о себе говорят.
3: Да, совсем дела плохи. Ладно, пойдем есть.
2: Погоди, ты что, мне не веришь?
3: Тебе, Гарик, честное слово, верю. Но вот им я не верю.
2: Да ты ж даже не знаешь, о ком я говорю.
3: Не знаю, ну и что?
2: А то, что эти люди говорят, что их церковь – единственная истинная церковь. На каком основании ты утверждаешь, что это не так?
3: Именно на том основании, что они сами так о себе говорят.
2: Чё-то не понял я.
3: Ладно, пойдем есть.
2: Нет!
3: Картошка остывает.
2: Ты только что оклеветала мою новую церковь, по сути, не зная о ней ничего.
3: Ты ошибаешься. Кое-что мне уже известно.
2: Что тебе известно? Ты куда пошла? Я не притронусь к еде, пока ты не принесешь извинения.
3: Вот, выпей это.
2: Что это?
3: Дистиллированная очищенная вода из пластиковой бутылки.
2: Что это за мутная гадость?
3: Ах да, я добавила туда одну капельку чернил. Маленькую.
2: Капельку... чернил?
3: Да ты не бойся. Там всего-навсего одна малюсенькая капелька. Пей же.
2: Не буду я это
3: да
2: пить.
3: Да ты не бойся. Пей же. Малюсенькая капелька.
2: И вообще, почему ты поменял тему нашего разговора?
3: Я не сменила тему. Я просто хотела привести наглядный пример.
2: Какой еще пример?
3: Для того, чтобы извратить безупречное, чистое Евангелие Иисуса Христа, нужна только ничтожная капля яда. Церковь, которая объявляет себя единственной истинной церковью, уже не может быть единственной истинной церковью.
2: Это почему?
3: Потому что Библия говорит, что единственный Спаситель – это Иисус Христос. Нет другого имени под небом, которым мы могли бы спастись. Помнишь?
2: Ну, помню.
3: А твоя новая церковь заявляет, что по сути спасает она, а не Христос.
2: А что, разве одно другому противоречит?
3: Гарик, так можно совсем далеко зайти. Давай, немного подкорректируем Писание. Подумаешь. Есть два имени под небом, которым мы могли бы спастись. Иисус и... как там, ты говоришь, эта церковь называется?
2: Не скажу.
3: Ну, а вообще лучше так написать. Есть три имени под небом. Иисус, твоя новая церковь и, скажем, водное крещение.
2: Откуда ты знаешь про водное крещение? Ты что, следила за мной?
3: Делать мне больше нечего. Просто церковь, которая добавляет в Евангелие одну каплю яда, обычно этим не ограничивается. Потом тебе скажут, что ты непременно должен быть крещен обязательно в их церкви. Вот тогда ты будешь спасен.
2: Ума не приложу. Ты как будто пересказываешь его проповедь. Так ты все-таки была в этой церкви?
3: Да нет, я просто знаю кое-что о культах. Мне кажется, что любая христианская церковь, которая отрицает, что спастись можно только через веру в Христа, является культом.
2: Есть ужасно хочется. Говоришь... картошка остывает.
4: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
5: Вы слушаете «Христианское радио».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Первый в истории официальный форум, посвященный взаимоотношениям христианства и конфуцианства, состоялся 4-5 августа в Сеуле, сообщает Vatican News. Представители Ватикана, корейские католические епископы и конфуцианские ученые собрались в католическом университете Соган, чтобы обсудить точки соприкосновения двух религий. Форум, организованный Ватиканской дикастерией по межрелигиозному диалогу совместно с Корейской конфуцианской академией Сонгюгван, Корейским католическим епископатом и университетом Соган, был посвящен теме «Вклад христианства и конфуцианства в идеальное общество, новое небо, новая земля и Датун – великое единство». Открывая встречу, префект дикастерии по межрелигиозному диалогу кардинал Джордж Джейкоб Кувакат подчеркнул, что хотя христианский образ нового неба и новой земли и конфуцианский идеал Датун сформировались в разных религиозных, философских и культурных контекстах, оба они выражают одно из глубочайших стремлений человечества – мирное и солидарное общество. Летом этого года 9 пасторов объединения церквей «Краеугольный камень» совершили 7-дневную миссионерскую экспедицию по отдаленным поселениям Ханты-Мансийского автономного округа, преодолев по рекам 600 километров от Сургута до поселка Приобье. За время поездки миссионеры посетили 10 населенных пунктов и раздали местным жителям 1800 молитвослов. В состав межрегиональной команды вошли

они рассказывали благую весть, отвечали на вопросы о вере и оказывали духовную поддержку. Парламент Индии временно отложил рассмотрение поправок к закону об иностранных пожертвованиях, которые могут серьезно повлиять на работу христианских организаций и других общественных объединений, получающих финансирование из-за рубежа. Нижняя палата индийского парламента Лок-Сабха передала законопроект о внесении изменений в закон о регулировании иностранных взносов на рассмотрение совместного парламентского комитета. Это означает, что в ходе нынешней летней сессии парламент больше не будет принимать по нему решений. Ожидается, что комитет представит свой доклад в первую неделю зимней сессии парламента, которая, вероятно, пройдет в декабре. Для христианских организаций такая пауза стала временным облегчением. Многие из них годами используют иностранные пожертвования для работы школ, больниц и медицинских центров, организации помощи бедным, продовольственных программ, СМИ и других благотворительных проектов. Правительство Великобритании рассматривает реформу, которая может представить некоторым парам, живущим вместе без брака, дополнительные права на имущество и финансовую поддержку после расставания. Христианские организации и аналитики предупреждают, что такие изменения могут ослабить значение брака, снизить число заключаемых браков и повлиять на рождаемость. Согласно предлагаемым правилам, пары, которые непрерывно живут вместе не менее 3 лет или имеют общего ребенка, могут автоматически получить определенные финансовые и имущественные права. До этого им не придется вступать в брак или отдельно соглашаться на такой правовой режим. Правительство объясняет реформу стремлением обеспечить финансовую защиту более уязвимого партнера после разрыва отношений. Сейчас подобные обязательства в основном существуют в рамках брака или процедуры развода. Администрация президента США Дональда Трампа направит почти 2 миллиарда долларов религиозным общественным организациям, которые оказывают медицинскую и гуманитарную помощь в разных странах мира. Это крупнейшее за более чем 20 лет финансирование такого рода со стороны правительства США. О выделении средств Государственный департамент США объявил в августе. Среди главных получателей названы христианские гуманитарные организации World Vision, Compassion International и Samaritan Purse. Деньги предназначены прежде всего для работы больниц и клиник, медицинской помощи населению и реагирования на стихийные бедствия, сообщает The Christian Post. Финансирование стало частью новой американской стратегии в сфере глобального здравоохранения American First Global Health Strategy. По плану правительства около 1,4 миллиардов долларов будет направлено на поддержку больниц, клиник и медицинских центров, которыми управляют религиозные и общественные организации более чем в 20 странах. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Минута назидания.

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит» и вновь с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, что значит жить во грехе?
1: Священное Писание достаточно часто касается этой темы применительно к разным людям или даже к целым народам и к человечеству в целом. В действительности отношение ко греху – это ключевой фактор, определяющий духовный статус человеческой души. Мы знаем, что

0: изначально, после того, когда первые люди согрешили, то греховность стала естественной частью жизни всякого человека. Она имеет разную степень развития, но она всегда есть. Она может реализоваться до самых интенсивных форм, как сказано о людях перед потопом, что все помышления их были зло во всякое время. Вот. Или же она может быть в зачаточной форме, только развивается, но сущность ее всегда неизменна. Сущность ее касается того, что человек находится в состоянии противопоставления себя Богу, самоутверждения, и его главной ценностью становится эгоизм или удовлетворение самого себя, своих собственных желаний. Так вот, когда мы говорим о жизни во грехе, мы говорим о том, что человек продолжает жить, исходя из этих базовых постулатов. Когда человек приходит ко Христу, то в нем должно произойти одно ключевое изменение. Человек, становящийся верующим, или по-настоящему спасенный человек, возрожденный человек, этот человек внутри себя принимает, во-первых, господство Иисуса Христа. Он принимает Бога как того, кто является суверенным владыкой вселенной, и он хочет быть ему послушным. Вот этот человек, принимая положение Бога такое, какое у него есть, он одновременно формирует в себе совершенно другой, или в нем формируется Духом Святым совершенно иное отношение ко греху. Да, человек продолжает находиться под воздействием своей греховной природы, которая иногда толкает или постоянно толкает его ко греху, и иногда он может проигрывать. Но всякий раз, когда он обнаруживает себя во грехе, для него это неестественно. Он понимает, что это плохо. Его дух будет печалиться. Он будет искать обязательно выхода, как освободиться от этого греха. И причина поиска этого выхода всегда будет заключаться в понимании того, что этим поступком, этой мыслью, этим словом он согрешил против Бога. Он согрешил против Христа, который умер за него на Голгофском кресте. Вот это делает, вернее, это отличие, оно и позволяет сказать о человеке, что он не живет во грехе. Он может согрешить где-то, но он не живет во грехе. Именно это отличие мы видим представлено апостолом Иоанном в первом послании Иоанна, когда он говорит в 3 главе, в 9 стихе, он говорит: «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха». И здесь во время глагола в оригинальном тексте оно позволяет нам сделать вывод, что речь идет о длительном нахождении, не делает греха, то есть он, грех для него неестественный. Здесь же, в этом же послании, есть другая очень важная фраза во второй главе. Здесь в первом стихе сказано: «Дети мои, пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника». Вот здесь сказано, здесь употребляется совершенно другая форма глагола. То есть мы видим, что Священное Писание, оно ясно делает отличие. Рожденный свыше человек, он не может жить во грехе так, чтобы грех его не беспокоил, он не кается и не ищет освобождения. Но в то же самое время он может согрешить. Это неопределенная форма глагола, которая говорит о том, что это может произойти здесь или там, в каких-то отдельных ситуациях. Но каждая эта ситуация вызывает внутри человека желание освободиться от нее, и он рано или поздно, когда он понимает свой грех, он бежит к Иисусу Христу за прощением, для восстановления своих отношений с Ним, для освобождения от какой-то зависимости, от какой-то формы влияния греха, под которую он попал. Это, пожалуй, главное отличие.
1: Спасибо вам, пастор Алексей. Друзья, у вас есть возможность больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте slovo.org. А также пишите нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org, на Viber и WhatsApp по номеру +1 360 977 2182. Еще раз повторю, +1 360 977 2182. 2182. Благослови вас Бог.
2: Вы слушаете
3: «Христианское радио».

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Как хорошо, что у нас отпуск на природе.
1: Да, нам попался хороший туроператор. Помог нам сэкономить и на экскурсоводе, и на карте. И вообще, прекрасно, мне нравится.
0: Только странно, а где наши обратные билеты?
1: У тебя нету их?
0: Нет.
1: Я думаю, нам дадут их, когда мы полетим обратно. Слушай, у меня тут чипсы есть, ты будешь?
0: Да, давай. Стой, мне кажется, мы заблудились.
1: Слушай, ну давай кого-нибудь позовем. Помогите!
2: Нас никто не слышит.
1: Постой. Я, кажется, слышу знакомые звуки.
3: Это же радио Пилигрим.
4: Радио Пилигрим. Мы вещаем везде.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Первый в истории официальный форум, посвященный взаимоотношениям христианства и конфуцианства, состоялся 4-5 августа в Сеуле, сообщает Vatican News. Представители Ватикана, корейские католические епископы и конфуцианские ученые собрались в католическом университете Соган, чтобы обсудить точки соприкосновения двух религий. Форум, организованный Ватиканской дикастерией по межрелигиозному диалогу совместно с Корейской конфуцианской академией Сонгюгван, Корейским католическим епископатом и университетом Соган, был посвящен теме «Вклад христианства и конфуцианства в идеальное общество, новое небо, новая земля и Датун, великое единство». Открывая встречу, префект дикастерии по межрелигиозному диалогу кардинал Джордж Джейкоб Кувакат подчеркнул, что хотя христианский образ нового неба и новой земли и конфуцианский идеал Датун сформировались в разных религиозных, философских и культурных контекстах, оба они выражают одно из глубочайших стремлений человечества – мирное и солидарное общество. Летом этого года 9 пасторов объединения церквей «Краеугольный камень» совершили 7-дневную миссионерскую экспедицию по отдаленным поселениям Ханты-Мансийского автономного округа, преодолев по рекам 600 километров от Сургута до поселка Приобье. За время поездки миссионеры посетили 10 населенных пунктов и раздали местным жителям 1800 молитвослов. В состав межрегиональной команды вошли 5 представителей Сургута, а также миссионеры из Яшкина, Междуреченска и Юрги. Движением водного судна управлял капитан из Сыктывкара. Общая протяженность маршрута с учетом дороги до места старта и после завершения сплава составила 4200 километров. В рамках программы «От дома к дому» экспедиция охватила 10 селений, включая Высокий мыс, Лямина, Сытомина, Селиярово, Кирпичный, Кедровый, Урманный, Красноленинский, Крым-Кары и Малый Атлым. В 6 из них пасторам удалось посетить каждый дом, охватив около 1600 семей. Миссионеры рассказывали благую весть, отвечали на вопросы о вере и оказывали духовную поддержку. Парламент Индии временно отложил рассмотрение поправок к закону об иностранных пожертвованиях, которые могут серьезно повлиять на работу христианских организаций и других общественных объединений, получающих финансирование из-за рубежа. Нижняя палата индийского парламента Лок Сабха передала законопроект о внесении изменений в закон о регулировании иностранных взносов на рассмотрение совместного парламентского комитета. Это означает, что в ходе нынешней летней сессии парламент больше не будет принимать по нему решений. Ожидается, что комитет представит свой доклад в первую неделю зимней сессии.

Организации и аналитики предупреждают, что такие изменения могут ослабить значение брака, снизить число заключаемых браков и повлиять на рождаемость. Согласно предлагаемым правилам, пары, которые непрерывно живут вместе не менее 3 лет или имеют общего ребенка, могут автоматически получить определенные финансовые и имущественные права. До этого им не придется вступать в брак или отдельно соглашаться на такой правовой режим. Правительство объясняет реформу стремлением обеспечить финансовую защиту более уязвимого партнера после разрыва отношений. Сейчас подобные обязательства в основном существуют в рамках брака или процедуры развода. Администрация президента США Дональда Трампа направит почти 2 миллиарда долларов религиозным общественным организациям, которые оказывают медицинскую и гуманитарную помощь в разных странах мира. Это крупнейшее за более чем 20 лет финансирование такого рода со стороны правительства США. О выделении средств Государственный департамент США объявил в августе. Среди главных получателей названы христианские гуманитарные организации World Vision, Compassion International и Samaritan Purse. Деньги предназначены прежде всего для работы больниц и клиник, медицинской помощи населению и реагирования на стихийные бедствия, сообщает The Christian Post. Финансирование стало частью новой американской стратегии в сфере глобального здравоохранения American First Global Health Strategy. По плану правительства около 1,4 миллиардов долларов будет направлено на поддержку больниц, клиник и медицинских центров, которыми управляют религиозные и общественные организации более чем в 20 странах. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

ангцем Божьим на заклане, умершим за наши преступления. Он в одежде

0: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 21 августа. Молитесь, а потом стройте планы. Много задуманного в сердце человека, но состоится только определенное Господом. Притчи 19:21. Божье Слово ясно говорит, что мы должны слушать голос Бога и придерживаться завета с Ним, чтобы стать более восприимчивыми к Его словам. Бог часто дает нам четкие указания, но мы не исполняем их, потому что нам не нравится Его план. Порой, когда мы слышим то, что нам не нравится, мы притворяемся глухими. Наши плотские потребности и эгоизм мешают нам принимать Божью истину. Мы можем ясно видеть, чего от нас хочет Господь, и все равно отвергать это. Конечно, гораздо легче признавать истину, когда речь идет о других людях и их жизни, чем когда она относится к нам. У каждого из нас есть определенное представление о том, чего мы хотим достичь в жизни, а также план, который поможет нам это осуществить. Чаще всего мы хотим, чтобы Бог выслушивал наши планы и помогал нам их исполнять. Однако мы должны узнавать, в чем состоит Его план, и позволять Ему задействовать нас, чтобы реализовать его. В первую очередь мы должны молиться, а затем уже строить планы. Вместо того, чтобы составлять план и молиться о том, чтобы Бог осуществил его. Слушайте Бога, чтобы узнать Его план. Следуйте этому плану, и вам будет сопутствовать успех. Божье слово на сегодня. Узнайте Божий план, прежде чем строить собственные планы. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Радио Пилигрим.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 51. Начальнику хора. Учение Давида. После того, как приходил Доег идумеянин и донес Саулу и сказал ему, что Давид пришел в дом Ахимелеха. Что хвалишься злодейством сильный? Милость Божия всегда со мною. Гибель вымышляет язык твой, как изощренная бритва он у тебя коварный. Ты любишь больше зло, нежели добро, больше ложь, нежели говорить правду. Ты любишь всякие гибельные речи, язык коварный. Зато Бог сокрушит тебя в конец, изринет тебя и исторгнет тебя из жилища твоего, и корень твой из земли живых. Увидят праведники и убоятся, посмеются над ним и скажут: «Вот человек, который не в Бога полагал крепость свою, а надеялся на множество богатства своего, укреплялся в злодействе своем. А я, как зеленеющая маслина в Доме Божием, и уповаю на милость Божию во веки веков, вечно буду славить тебя за то, что ты соделал, и уповать на имя твое, ибо оно благо пред святыми твоими». Евангелие от Марка. Глава 1. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков: «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед, и проповедовал, говоря: «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». И было в те дни: пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес: «Ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Немедленно после того Дух ведет его в пустыню. И был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: «Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков». И они тотчас, оставив свои сети, последовали за ним. И пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Завидеева и Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети. И тотчас призвал их, и они, оставив отца своего Завидея в лодке с работниками, последовали за ним. И приходят в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: «Оставь! Что тебе на нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты, Святой Божий!» Но Иисус запретил ему, говоря: «Замолчи и выйди из него». Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: «Что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевается властью, и они повинуются ему?» И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взял ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, принесли к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симон и бывшие с ним пошли за ним, и, найдя его, говорят ему: «Все ищут тебя». Он говорит им: «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел». И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его, и падая пред ним на колени, говорит ему: «Если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: «Хочу, очистись». После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист, и, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему: «Смотри, никому не говори, но пойди покажи священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство им». А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду.
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 55. Жаждущие, идите все к водам. Даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Преклоните ухо ваше и придите ко мне. Послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду. Вот, я дал ему свидетелем для народов, вождем и наставником народов. Вот, ты призовешь народ, которого ты не знал, и народы, которые тебя не знали, поспешат к тебе ради Господа, Бога твоего, и ради святого Израилева, ибо он прославит тебя». Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Итак, вы выйдете с весельем и будете провожаемы с миром. Горы и холмы будут петь пред вами песнь, и все дерева в поле рукоплескать вам. Вместо терновника вырастет кипарис, вместо крапивы возрастет мирт, и это будет во славу Господа, в знамение вечное, несокрушимое. Глава 56. Так говорит Господь: «Сохраняйте суд и делайте правду, ибо близко спасение мое и откровение правды моей». Блажен муж, который делает это, и сын человеческий, который крепко держится этого, который хранит субботу от осквернения и оберегает руку свою, чтобы не сделать никакого зла. Да не говорит сын иноплеменника, присоединившийся к Господу: «Господь совсем отделил меня от своего народа». И да не говорит евнух: «Вот я сухое дерево». Ибо Господь так говорит об евнухах, которые хранят мои субботы и избирают угодное мне, и крепко держатся завета моего, тем дам я в доме моем и в стенах моих место и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям, дам им вечное имя, которое не истребится». И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех хранящих субботу от осквернения ее и твердо держащихся завета моего, я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Все сожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Господь Бог, собирающий рассеянных израильтян, говорит: «К собранным у Него я буду еще собирать других».
3: Все звери полевые, все звери лесные, идите есть. Стражи их слепы все и невежды. Все они немые псы, не могущие лаять, бредящие лежа, любящие спать. И это псы, жадные душою, не знающие сытости. И это пастыри, бессмысленные. Все смотрят на свою дорогу, каждый до последнего, на свою корысть. «Приходите, — говорят, — я достану вина, и мы напьемся секеры. И завтра тоже будет, что и сегодня, да еще и больше».

храним, потерявший плач, слезы сожаления, а нам бы всем удач, нам бы всем удач, нам бы всем удач. Что имеем, не храним, потерявший плач, слезы сожаления, а нам бы всем удач, нам бы всем удач, нам бы всем удач, нам бы всем удач. Молодой и старый сели на скамейке, и юнец сказал: ты как я, сумейка. Зрелый отвечает: сила ведь не вечна, научись делиться красотой сердечной. Молодой с насмешкой: что в тебе такого? Дом, семья, служение, скучная окова. Зрелый улыбнулся: молод, хоть высокий,

0: рамы, сам почти уже на погосте храма, и спросил с насмешкой: если правда это, почему ж ты плачешь? Расскажи секрет. Слезы на глазах, я себя винил, молод был, как ты, и это не ценил.
1: Что имеем, не храним, потерявший плач, слезы сожаления, а нам бы всем удачи, нам бы всем удачи, нам бы всем удачи. Что имеем, не храним, потерявший плач, слезы сожаления, а нам бы всем удачи, нам бы всем удачи, нам бы всем удачи, нам бы всем удачи.

0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там. Что такое привилегии? Почему люди их так ценят? Казалось бы, что право что-то иметь лучше, чем временная привилегия. Лишиться привилегии довольно легко, а права обычно закреплены законами. В том и суть, что если право не дать каждому гражданину, то оно становится той самой привилегией. И даже бывает так, что в одной стране является правом каждого, в другой – только привилегией отдельных лиц. Ну и, пожалуй, самое печальное общество – это то, которое построено исключительно на привилегиях, где почти каждый в чем-то допривилегирован, в основном за счет знакомств и положения. Хотя, что есть наша жизнь, если не привилегия? А что Писание? Оно говорит об избрании. И в этом смысле у того, кто поверил Богу, появляется привилегия служить Ему. Но что удивительно, привилегию эту Отец Небесный закрепляет правом. И Его клятва перед искупительной жертвой Христа гарантирует уверовавшим благо Царства Небесного. И все же мы хотели бы знать, можно ли получить какие-то особые привилегии от Господа и за какие заслуги. Может, это эксклюзивное снисхождение в некоторых согрешениях? А может, специальные ответы на любые молитвы? Нам бы хотелось иметь особые откровения на любой случай и сугубую защиту в экстренных и не только ситуациях. Возможно, что ожидание таких возможностей и подводит нас, а кого-то даже приводит к разочарованиям. Христос однажды на вопрос учеников, кто из них больше, просто помыл им ноги и сказал, что это и есть самая большая привилегия – быть слугой. У Бога всегда так. Служить с любовью людям – привилегия. Приходить к Нему в молитве с верой – право. А коль привилегия – событие временное, будем ценить ее, когда она от Бога нам выпадает. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».

нужно тест. Чувствую давление и страх. Повседневные заботы, трудности, борьба. Жизненные обстоятельства. Мое море штормит. Волны бьют мой ковчег. Не подвластны физике. Атаки словно Пандора в ящике. Я так измучен, криком молю, стою на стыке ветров, не слышу чьих-то шагов и сум.

и он счастлив. Пока я срываюсь, будто с высотки, жизнь так коротка, Бог оставил на мне отпечатки, освободил из клетки мои капилляры, сотканы им. Ему нужна буря, в которой он со мной до конца. Проверить меня, показать, кто он и кто есть я. Чтобы пришла его слава, покой мир среди ужаса, горе, бедствий, бури, страха, криков и возгласов.

0: Друзья, мир вам! В эфире программа «Библия говорит» и вновь с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Пастор Алексей, в некоторых христианских традициях есть такая практика после молитвы совершать поклон. Нужно ли это?
1: Дело в том, что природа взаимоотношений человека с Богом предполагает признание господства Божьего, его владычества, признание его как доброго, милующего Отца, как пастыря, к которому мы можем приходить через Иисуса Христа. И вот совокупность всего того, что мы знаем о Боге, она предполагает уважительное, очень благоговейное, почтительное отношение к Богу. Когда мы говорим о почтительном отношении, оно связано прежде всего с состоянием сердца. Когда Иисус учил учеников молиться, Он говорил им следующее: «Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Вот все эти первые начальные строчки обращения человека к Богу предполагают вознесение Бога в сознании человека. То есть человек в своем сознании должен увидеть, что Бог – это кто-то очень великий, очень могущественный, очень святой. Это тот, кто контролирует все. И больше того, это готовность подчиниться Ему, готовность свое сердце, свой внутренний мир покорить Богу. Вот без вот этого отношения молитва не имеет смысла. Она никогда недопустима или недопустимо иметь такое панибратское или тем более бунтарское или требование отношения, требовательное отношение в молитве. Оно теряет смысл. Это человек не может молиться, противопоставляя себя Богу. Он может бороться с Богом, спорить с Богом, но это всегда контрпродуктивно. Теперь, когда мы говорим о том, что молитва, она предполагает такое отношение, благоговейное отношение к Богу. Естественно, это отношение, оно выражается в самой форме, как человек подходит к молитве. Наша мимика, наш язык тела, body language по-английски, или невербальная коммуникация, она очень много говорит. Вы можете посмотреть на человека и видеть, он, у него выражение лица умоляющее, что он умоляет о чем-то, или же насмешливое. Он скромно себя ведет, или же он наглый. Это видно даже вот по манерам, по тону голоса. Потом, как он себя ведет, он ведет себя развязанно, вальяжно. Или же он ведет себя собранно, он ведет себя, понимая, что тот, кто, с кем он имеет дело, действительно требует уважения, требует благоговейного, почтительного отношения. Таким образом, чрезвычайно важно, чтобы в молитве прежде всего наблюдалось или имело место глубокое, почтительное, сердечное отношение к Богу. То есть человек почтителен к Богу в своем сердце. И более того, тогда, если это почтение будет, то тогда оно будет заполнять собой и естественные формы выражения этого почтения в невербальной коммуникации. То есть это выражение лица, это тон голоса, это положение тела. Когда мы говорим о поклонах, которые люди делают, то это одна из форм. Если это то, что человек делает из обряда, по традиции, то, скорее всего, наверное, она мало что значит. Но если человек в какой-то ситуации прочувствовался в своей просьбе к Богу настолько велико, что он падает ниц перед Ним, это и означает поклон, то это является естественным выражением его духа уважительного отношения, почтительного отношения к Богу. Таким образом, суммируя все, можно сказать, самое главное – это почтение к Богу в сердце, это уважительное отношение, это благоговейное отношение к Нему, которое определяет смысл и суть молитвы. И далее подходящая форма выражения этого почтения посредством жестов, положения тела, выражения лица и тона голоса. И это и определяет характер молитвы.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, у вас есть возможность больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте slovo.org. А также пишите нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org, на Viber и WhatsApp по номеру +1 360 977 2182. Еще раз повторю, +1 360 977 2182. Благослови вас Бог.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Первый в истории официальный форум, посвященный взаимоотношениям христианства и конфуцианства, состоялся 4-5 августа в Сеуле, сообщает Vatican News. Представители Ватикана, корейские католические епископы и конфуцианские ученые собрались в католическом университете Соган, чтобы обсудить точки соприкосновения двух религий. Форум, организованный Ватиканской дикастерией по межрелигиозному диалогу совместно с Корейской конфуцианской академией Сонгюгван, Корейским католическим епископатом и университетом Соган, был посвящен теме «Вклад христианства и конфуцианства в идеальное общество, новое небо, новая земля и Датун – великое единство». Открывая встречу, префект дикастерии по межрелигиозному диалогу кардинал Джордж Джейкоб Кувакат подчеркнул, что хотя христианский образ нового неба и новой земли и конфуцианский идеал Датун сформировались в разных религиозных, философских и культурных контекстах, оба они выражают одно из глубочайших стремлений человечества – мирное и солидарное общество. Летом этого года 9 пасторов объединения церквей «Краеугольный камень» совершили 7-дневную миссионерскую экспедицию по отдаленным поселениям Ханты-Мансийского автономного округа, преодолев по рекам 600 километров от Сургута до поселка Приобье. За время поездки миссионеры посетили 10 населенных пунктов и раздали местным жителям 1800 молитвослов. В состав межрегиональной команды вошли 5 представителей Сургута, а также миссионеры из Яшкина, Междуреченска и Юрги. Движением водного судна управлял капитан из Сыктывкара. Общая протяженность маршрута с учетом дороги до места старта и после завершения сплава составила 4200 километров. В рамках программы «От дома к дому» экспедиция охватила 10 селений, включая Высокий мыс, Лямина, Сытомина, Селиярово, Кирпичный, Кедровый, Урманный, Красноленинский, Крым-Кары и Малый Атлым. В 6 из них пасторам удалось посетить каждый дом, охватив около 1600 семей. Миссионеры рассказывали благую весть, отвечали на вопросы о вере и оказывали духовную поддержку. Парламент Индии временно отложил рассмотрение поправок к закону об иностранных пожертвованиях, которые могут серьезно повлиять на работу христианских организаций и других общественных объединений, получающих финансирование из-за рубежа. Нижняя палата индийского парламента Лок Сабха передала законопроект о внесении изменений в закон о регулировании иностранных взносов на рассмотрение совместного парламентского комитета. Это означает, что в ходе нынешней летней сессии парламент больше не будет принимать по нему решений. Ожидается, что комитет представит свой доклад в первую неделю зимней сессии парламента, которая, вероятно, пройдет в декабре. Для христианских организаций такая пауза стала временным облегчением. Многие из них годами используют иностранные пожертвования для работы школ, больниц и медицинских центров, организации помощи бедным, продовольственных программ, СМИ и других благотворительных проектов. Правительство Великобритании рассматривает реформу, которая может представить некоторым парам, живущим вместе без брака, дополнительные права на имущество и финансовую поддержку после расставания. Христианские организации и аналитики предупреждают, что такие изменения могут ослабить значение брака, снизить число заключаемых браков и повлиять на рождаемость. Согласно предлагаемым правилам, пары, которые непрерывно живут вместе не менее 3 лет или имеют общего ребенка, могут автоматически получить определенные финансовые и имущественные права. Для этого им не придется вступать в брак или отдельно соглашаться на такой правовой режим. Правительство объясняет реформу стремлением обеспечить финансовую защиту более уязвимого партнера после разрыва отношений. Сейчас подобные обязательства в основном

0: и клиник медицинской помощи населению и реагирования на стихийные бедствия, сообщает The Christian Post. Финансирование стало частью новой американской стратегии в сфере глобального здравоохранения American First Global Health Strategy. По плану правительства около 1,4 миллиардов долларов будет направлено на поддержку больниц, клиник и медицинских центров, которыми управляют религиозные и общественные организации более чем в 20 странах. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
1: Вы слушаете

0: Христианские притчи. Неизменность внутреннего мира. Как-то два инока пришли к Авве и Иосифу с просьбой объяснить им, лучше ли им с радостью принимать посещающих их братьев или не выражать этой радости. Они не успели еще открыть рта, чтобы изложить ему свое затруднение, как он предупредил их вопрос и вошел в свою келью. Там покрылся старым рубищем и прошелся между ними в таком одеянии, не говоря ни слова. Затем он снял с себя рубище, надел хорошую одежду, которую употреблял в праздничные дни, и снова прошелся между ними. Наконец он оделся, как одевался постоянно, и сел с ними. Монахи смотрели на него с удивлением, не понимая ничего из того, что он представил. Тогда он им сказал: «Хорошо ли заметили вы, что я сделал?» «Да», — ответили они. «Но», — прибавил Иосиф, — «заметили ли вы, чтобы перемена в платье изменила что-нибудь и во мне? Стал ли я хуже, надев рубище? Стал ли я лучше, надев лучшую одежду?»
1: «Конечно, нет».
0: «Помните же, по сравнению с этим, что все созданное, даже и люди, не должно ничего изменять своим появлением в нашем внутреннем мире. Принимайте с радостью и невинностью и с христианской любовью братьев, которые посетят вас, а если никто не придет к вам, храните себя в сосредоточении духа».

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Мир вам, дорогие друзья! В эфире «Русское христианское радио». Волк смеялся над мясником, что тот всегда покупает овец. А я овцу режу бесплатно. Да, сейчас ты пользуешься кредитом, но настанет день, когда ты сразу за все заплатишь. Что-то я не слыхал, чтобы волки были столь благонравными, снова усмехнулся волк. Хочешь, я покажу тебе их квитанцию об оплате? С этими словами мясник вывернул наизнанку свою куртку, показав пораженному зверю подклад из волчьей шкуры. Друзья, задумайтесь над этой притчей. Слово Божье учит нас, как избежать расплаты в вечности. Давайте послушаем проповедь Ярла Николаевича Писти, которая называется «Гнев и суд Божий».
2: Представьте себе человека, который со смертной болезнью приходит к врачу лечиться, а тот, даже не сделав осмотр, говорит: «У вас ничего серьезного нет. Вот возьмите эти таблетки, они вас успокоят, и все пройдет». Скажите, пожалуйста, разве это серьезный врач? Но если такой поступок непростителен врачу, то тем паче христианскому служителю. Он должен проповедовать погибающему миру чистое Евангелие, ничего не прилагая и не отнимая от слов Святого Писания. Да, мы говорим о милости, любви и благодати Божьей к людям, и это мы подтверждаем и повторяем. Но в то же время мы не должны забыть и о том, что святой и справедливый Бог будет судить всякий грех и беззаконие тех, которые не покаялись и не уверовали в Иисуса Христа, Сына Божьего. Об этом именно и напоминает апостол Павел такими словами: «Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Здесь сразу возникает вопрос: о каком же гневе говорит апостол Павел? О гневе вечного и всемогущего Бога. Если бы это был гнев человека, то это было бы не так страшно. Кто человек по сравнению с Богом? Он лишь червь. Гнев великого и вечного Бога, царя царей, превышает всякое человеческое представление о гневе. Человеческий гнев лишь на время по сравнению с Божьим. Да, Библия говорит нам о милующем и любящем Боге, и тем не менее Библия не скрывает о Божьем справедливом гневе против всякого греха и беззакония, против делающих зло. Самое потрясающее откровение о гневе Божьем было описано устами нашего Спасителя, когда Он дал нам взглянуть на потустороннюю жизнь и услышать единственный известный человеку разговор между двумя умершими людьми. Один из них был в раю, а другой в аду. Так рассказывает Христос об этом событии. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Рассказав этот случай, Иисус Христос не только подтвердил существование ада, но и говорит нам, каким ужасным местом мучения является ад. И тут возникает вопрос, неужели Бог любви и позволит в ярости своей так мучиться человеческой душе? Да, действительно, ярость и гнев Божий против греха и грешника, не желающего примириться с Господом, Господь Иисус Христос подтвердил не только этим случаем, но во всей Библии говорится об суде Божьем. Не Бог будет мучить грешника. Вина не Божья, а грех человека, в котором он не хотел раскаяться. Грех порождает мучение. Бог не приготовил ад для человека. Ад был приготовлен для дьявола. Человек же по своему упорству и нежеланию покориться Богу сам собирает себе гнев Божий на день суда, как говорит Слово Божие, то есть Библия. Апостол Павел говорит, что будет праведный суд Божий в пламенеющем огне совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа. Вот так говорит апостол Павел. Бог справедлив и свят, и потому Он должен судить грех. Но в то же время, будучи Богом любви, Он долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Только собственный грех осудит и погубит человека, и его же грех будет, подобно пламенеющему огню, мучить его в вечном аду. Но прошу дальше отметить, дорогие друзья, что грешник уже осужден в этой жизни, и гнев Божий пребывает на всяком неверующем. А неверующий уже осужден, говорит Христос, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Если такой человек, который мог бы себя оградить и избежать Божьего суда, человеком положено однажды умереть, говорит Слово Божие, а потом суд. Его никто не избегнет. Нигде в Слове Божьем нет даже намека, позволяющего грешнику думать, что ему будет оказано какое-либо особое снисхождение, если он не уверует в Иисуса Христа. Как бы он ни пытался быть религиозным, как бы он ни молился, это ничего ему не даст, пока он не покается и не уверует в Иисуса Христа. Притом Бог не обязан продолжать жизнь грешника ни на один момент. Поверь, уважаемые радиослушатели, что только милость и любовь Божья дает тебе время покаяться. Не обманывай себя ложной надеждой, что завтра, мол, ты покаешься. Завтрашний день для тебя может и не блеснуть. Нигде в Библии ты не найдешь ни одного обещания, никакой гарантии, что он будет, этот завтрашний день. Наоборот, Слово Божие говорит «ныне», когда услышите глас Божий, не ожесточите сердец ваших. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Почему ты сегодня еще жив? Когда в течение нескольких прошедших уже минут сотни тысячи незнающих Бога душ уже ушли в вечность. Не думай, что ты лучше их, но, как говорит Христос, если не покаетесь, то все также погибнете. Но я вам скажу, уважаемые радиослушатели, что есть радостная весть, что Бог нашел выход из этого ужасного положения для грешника. Бог, который гневается на грех, Он же и любит грешника. Да, Он так возлюбил грешника, что отдал Сына Своего вместо нас. Иисус Христос, взявший на Себя грех всего мира, принял на Себя Божий гнев, как суд над нашим грехом. Каждый, кто еще не принял Иисуса Христа, дорогой друг, беги, пока еще есть время и возможность от грядущего гнева, чтобы тебе не погибнуть. Господь не желает, чтобы ты погиб, но чтобы все, включая и тебя, мой друг, пришли к покаянию. Да поможет тебе сам Господь сейчас покаяться там у своего радиоприемника и принять его прощение, милость и дар вечной жизни.
3: Наша программа подошла к концу. Мы всегда рады вашим письмам. Пишите. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское Христианское Радио. До свидания, до новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь!
4: Радуйтесь, что имена ваши записаны в книгу жизни. Радио «Пилигрим».